0: Однако суд квалифицировал действия работодателя и его бывшей сотрудницы по статьям мошенничества. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 26 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Денис Федосеев.
1: Итак, обещал рассказать о впечатлениях, событий, которые произошли у меня недавно. Например, я сходил на «Одиссею». Классный фильм, прям действительно стоит сходить и посмотреть на большом экране, потому что дома-то понятно, мы все посмотрим, но вот чтобы эффект, ощущение, да еще и со зрителями. Сразу скажу, что после фильма я был под большим впечатлением. Знаете, когда выходишь из кинозала и у тебя в голове мысли, и сказать вроде уже и нечего, потому что ну, сильно много там переживаний. В общем, как по американским горкам. То вверх, то вниз, то в слезы, то в экшен. Очень-очень рекомендую. Если вам не понравится, ну не знаю, посмотрите второй раз. Хотя он идет 2 часа с лишним. Но, сами понимаете, Кристофер Нолан, режиссер, тот, который гениальный и действительно снимает на высоте. Все законы жанра, вот, в общем, вас там размотает. Сами все поймете, когда посмотрите. Она сумасшедшая. Алексей Воробьев.

0: Турецкий хит на волне радио СТВ, Анкара Эхос, а у нас тоже жарковато местами. Давайте о погоде расскажу прямо сейчас по данным сайта rp5.ru. В Александровске-Сахалинском дождь и плюс 21. На Ноглике до 19 градусов и без существенных осадков, в Поронайске 20 с плюсом, дождь временами. В Красногорске дождь и плюс 24, Макаров 23 и временами дождь. Долинское-Охотское, временами небольшой дождь, максимум плюс 28. Корсаков 25 и небольшой дождь, Анива 27, дождь временами. В Малокурильском без осадков и до плюс 24 градусов, в Южно-Курильске 21 без осадков. Южно-Сахалинск, сегодня ждем небольшой дождь и температура воздуха до плюс 25. Ветер южный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
6: Правительство Сахалинской области напоминает, если вы стали свидетелями фактов коррупции и коррупционных проявлений, то сообщайте об этом на телефонную горячую линию 670-383. Деятельность государственных органов и органов местного самоуправления должна быть прозрачной.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
9: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте sahalinru.ru.
10: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
11: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.

0: профессора.
1: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
2: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
1: Тогда нам надо в «Школьникс».
3: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Привет! Знакомьтесь, удивительный музыкальный инструмент из Индии – ситар. Гриф длинный.
2: Новости на радио АСТВ.

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Привет! Знакомьтесь, удивительный музыкальный инструмент из Индии – ситар. Гриф длинный, корпус округлый, из тыквы. И целых, ну, то ли 20, то ли 23 струны, по-разному бывает. Но вот что интересно, они не все звучат, когда музыкант играет на ситаре. Часть струн, основные, по ним водят пальцами. А вот остальные, резонирующие, так сказать, симпатические, они начинают вибрировать в ответ и создают тот самый волшебный переливающийся звук, которым ситар и славится. Инструменту этому уже ого-го, несколько веков. Он в Индии появился примерно в 13-14 веках. Можно сказать, что это душа индийской классической музыки. С его помощью музыканты передают самые тонкие оттенки чувств и даже целые истории. Вот в традиции индийской это называют рага. На ситаре играют специальным металлическим медиатором, его называют мизраб, который надевают на указательный палец. Музыкант водит им по струнам, а левой рукой подтягивает струны и скользит немножко по грифу. Вот так и рождаются эти характерные поющие и вибрирующие звуки. Ну а если доведется услышать ситар вживую, прислушайся внимательно. Его глубокий медитативный звук словно переносит тебя в совершенно другой мир.
0: Звуки музыки.

0: Чем ты дальше от уходящего часа, тем ближе наступающее. Островное время 13.00. Пора узнать о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейная клиника номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Непогода надвигается на Сахалин. Команда губернаторского контроля посетила Смирняховский район. Необычный арт-объект появился на Компроспекте в областном центре. Непогода надвигается на Сахалин. По прогнозу синоптиков, 19 августа она затронет центральные и северные районы. В Ахинском, Ноглинском и Александровск-Сахалинском округах в среду ожидаются сильные дожди. Жителям указанных муниципалитетов рекомендуют без особой необходимости не покидать населенные пункты. Телефон вызова экстренных служб 112. Специалисты контрольного управления регионального правительства и активисты Народного фронта проверили, насколько эффективно выполняются поручения губернатора Валерия Лимаренко в Смирняховском районе. Из 10 наказов в муниципалитете исполнено 8, по остальным еще не вышел срок. Так жители Первомайска жаловались на отсутствие в селе интернета и кабельного телевидения. Ревизоры убедились, сейчас доступ к цифровым сервисам обеспечен. Также проверяющие побывали в районной больнице. Ранее пациенты рассказали главе области о неработающих маммографии и рентгенаппарате. Для временного решения вопроса в округ направили передвижной медицинский комплекс. Стационарное оборудование должно появиться в больнице осенью. По результатам рейда губернаторского контроля сформирован итоговый отчет. О результатах Валерию Лимаренко доложат лично. Минпросвещение определило максимальное количество уроков в день для школьников в зависимости от их возраста. Объем максимально допустимой нагрузки на первоклассников в сентябре-октябре – 3 урока в день, в ноябре-декабре – 4, 5 уроков разрешаются один раз в неделю за счет включения в расписание физкультуры. Максимально допустимая нагрузка во вторых-четвертых классах не должна превышать 5 уроков в день, в пятых-шестых она составляет 6 уроков, в седьмых-одиннадцатых классах – 7 уроков в день. Необычный арт-объект появился на Коммунистическом проспекте в областном центре. Как рассказали в мэрии, для украшения улицы в районе Краеведческого музея установлена динамическая инсталляция, которая представляет собой множество подвижных элементов. Они приходят в движение от ветра и переливаются на солнце. В вечернее время здесь запланирована архитектурная подсветка. Сейчас специалисты завершают монтаж инсталляции. Фотоловушку немецкого фотографа дикой природы украл тигр в Приморье. Кадры преступления опубликовал центр «Амурский тигр». Здесь рассказали, что полосатый хищник забрал дорогостоящую технику и унес ее в неизвестном направлении. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас местами идет дождь, 27 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Spice – это курительная смесь из растений, пропитанных синтетическими веществами психотропного действия. Последствия от приема наркотика могут быть необратимыми. В результате употребления спайсов ухудшается внимание и умственные способности. Нередко после приема курительной смеси появляются галлюцинации. В таком состоянии человек может представлять опасность для себя и окружающих. За короткий срок курительная смесь вызывает сильную зависимость и разрушает организм. Spice может убить тебя в любую минуту.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Денис Федосеев.
1: Новость так новость. Американец, назовем его пивозавр, накачался пенным, накачался железом. И не то чтобы победил, но в десятку лучших бодибилдеров попал. Он, в общем, устроил такой эксперимент. Не повторяйте, опасно для здоровья, вот серьезно. Больше 70 дней он не ходил в зал, не считал калории, глушил банками вот это самое. И принимал еще что-то такое, что качки тоже принимают. В конце добавлял что-то покрепче. И несмотря на отсутствие тренировок, спустя 70 дней такой антидиеты вышел на сцену и занял 8-е место. Ну реально, пивозавр. Еще раз напомню, мы не пропагандируем и не провоцируем, не стоит повторять чужих ошибок. Но зато песни про это точно есть. Maruf, Busing, Drunk.

0: Денис Федосеев.
1: Итак, дорогие друзья, совсем скоро в нашем городе масштабное событие. Профессиональный футбольный клуб ЦСКА привезет здесь, на Сахалине, мы увидим настоящий кубок. Кубок, который УЕФА. Все подробности уже буквально через 5 минут в нашем эфире. Не пропустите, будут у нас гости, все подробности обсудим. А пока, ню, помнишь?

0: Самое время рассказать о погоде на завтра. 19 августа, по данным сайта rp5.ru, в Ахе небольшие осадки плюс 17, в Тымовском 23, дождь небольшой, в Смирных слабый дождь плюс 25, в Углегорске 24 и небольшой дождь, в Тамаре плюс 25, тоже ждите небольшой дождь, а в Чехове небольшие осадки плюс 24, Невельск 26 с осадками небольшими, в Холмске слабый дождь плюс 25, Северокурильск плюс 19 и без осадков. В Курицке также без осадков и максимум плюс 26. А в Южно-Сахалинске ожидается небольшой дождь. Дневная температура 22-26 градусов. Ветер южный до 17 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Открытая студия на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие друзья, большое спортивное событие скоро зажжет сердца, огонь и привлечет и юных, и взрослых. Да сам туда побегу со всех ног, потому что, представляете, Кубок УЕФА приезжает на Сахалин, раз. И большое масштабное мероприятие, о котором мы сейчас в течение ближайших минут 30-40 точно поговорим. В гостях директор спортивного клуба «Омега» Сахалин Дмитрий Ёлкин.
2: Всем привет, добрый день.
1: И здесь у нас коммерческий директор «Омега» Сахалин Ростислав Грошев.
3: Всем добрый день.
1: Ну что, я об этом событии уже знаю, какие-то подробности, и сейчас все больше программа обрастает какими-то элементами, о которых уже хочется рассказать, хочется донести, чтобы все туда как минимум пришли. Начнем с названия «Все сюда». Кого действительно зовем, какие возрастные ограничения или наоборот безлимит, и только ли футбольные болельщики или люди, которые вообще ничего не знают, но хотят какого-то праздника, для кого мероприятие?
2: Первое, это уже получается у нас ежегодный фестиваль, потому что уже второй год подряд мы делаем совместно с ЦСКА это мероприятие. В прошлом году мы его уже проводили. В этом году у нас собирается большее количество участников. Турнир, мы не называем его турнир, это такие товарищеские встречи, показать, кто на что сегодня натренировался, так скажем, и подготовился. У нас не будет выявлен победитель, все получат призы, положительные эмоции. Дети будут играть 15-16 года на основном поле, и дошкольные образовательные учреждения будут соревноваться на малом поле стадиона «Космос». Там уже около 10 команд у нас заявили желание поучаствовать.
1: Другими словами, можно сказать, что футбол на Сахалине уходит в открытый космос вместе с ЦСКА. Давайте как-то вот скажем, почему ЦСКА это так далеко от Сахалина, там вся жизнь, все движение, ну, не скажем так, к Дальнему Востоку даже близко. Ну, понятно, что СКА Хабаровск, это же тоже та система, я же не путаю, или все-таки путаю, это разное. Ну ладно, неважно. Как удалось объединить культовый московский клуб и сахалинскую арену, площадку стадиона «Космос»? Что нас связывает?
3: Ну, так как мы являемся партнерской школой ЦСКА, в рамках вот этого там проекта мы запускаем этот фестиваль. Вот, как Дмитрий сказал, уже второй год подряд мы это делаем.
1: У сахалинского фестиваля будет какая-то особенность? И вообще ЦСКА проводит такие подобные фестивали в других городах?
2: И по России у ПФК ЦСКА есть партнерские школы. На Дальнем Востоке мы единственные представители партнерской именно школы ЦСКА. Они также проводят фестивали, но редко где проводят их два раза подряд. Вот нам удостоилась честь, что второй раз они приезжают к нам. В этом году, вы как уже сказали, Кубок УЕФА. Это на самом деле очень долго мы согласовывали, чтобы привезти на Сахалин кубок такого масштаба. Для этого сюда едет определенный человек, это Дмитрий Бугров, это легенда ЦСКА, именно фан движения, не знаю, если любители футбола и болельщики ЦСКА, это вот кричалка «Атомная бомба», это самое знаменитое, наверное, вы ее не знаете.
1: Конечно, я...
2: Вот именно он приедет, и он привезет этот кубок, он хранитель традиций и стадиона ЦСКА, и он прям с самого основания практически там клуба, когда это уже Евгений Леонидович взял правление Гинер. Поэтому вот именно он везет этот кубок.
1: Кричалка будет? Ну, слово
2: мы,
1: дадим?
2: Ну, мы обязательно его попросим, только цензуру,
3: ну,
2: чтобы
3: было. Да, да, могу добавить еще, что Дмитрий подготовил для нас викторину с подарками. Поэтому обязательно всех будем ждать. Для он, ну, по истории ЦСКА очень много чего может рассказать. И ребятам, которые болеют, и также там их родителям, да, много чего узнать, каких интересных фактов, и за это получить свой подарок.
1: Итак, 22 августа, 10 утра, я прихожу на стадион «Космос». Что я вижу, что меня ждет, какова программа?
2: У нас, понятно, самое важное – это наши футболисты, но самое главное еще и родители, и гости нашего города. У нас, во-первых, там будет не только футбол, хотелось добавить. У нас там будет также мастер-классы по баскетболу. У нас будет федерация регби присутствовать. Мы тоже об этом подумали, чтобы всем было интересно на стадионе. Также у нас будут бесплатные стрижки. Барбершоп-департамент – это наши партнеры. Они согласились нам помочь. Также у нас наш партнер партнерская школа — это G-School. Они будут делать интересные мастерские от своей школы. Также у нас будет турнир по FIFA, это Mirai. У нас есть сеть компьютерных клубов, тоже Федерация киберспорта Сахалинской области. Они также с нами, и будет интересно. У нас АГАО США Сахалин, и как же название?
1: Спортивная школа Олимпийского резерва.
2: Они, Евгений Васильевич, нам предоставляет пан футбол, тоже нам помогают, потому что ребята с АГАО также участвуют в этом фестивале. Мы зовем всех, мы ни от кого не закрыты. Поэтому у нас, да, большая программа, челленджи. У нас будет бесплатная раздача мороженого, там будет игра интересная, кольцеброс. Она уже была в прошлом году, и там она выстраивала
3: огромные очереди.
2: Поэтому много интересного. Викторина, про что уже Ростислав сказал, от Дмитрия Бугрова. Также розыгрыши от наших партнеров. Поэтому будет интересное событие. Мы, правда, стараемся, очень надеемся, что люди нас поддержат, и вы, Денис, в том числе придете и поглядите, как же у нас там получилось.
1: Постараюсь, еще и поснимаю, еще и расскажу о том, после мероприятия, как это было здорово, и почему все те, кто не пришли, сильно об этом пожалеют. Такой вопрос. Футбольный турнир. Есть ли сейчас уже какое-то расписание, или где увидеть программу подробнее? И болельщики, там будет для них место посидеть, поболеть, покричать?
3: Смотрите, все, что касается программы мероприятия, можно ознакомиться в нашем телеграм-канале СК Омега Сахалин. Там вся подробная информация по...
2: И ВКонтакте.
3: Да, и ВКонтакте.
1: Также. Я уже видел там карточки, в которых очень удобно листать, смотреть и выбирать, чего хочу.
2: Есть уже пул участников, есть расписание, оно уже создано. У нас начало турнира начнется как раз в 10 утра, и уже начнутся игры, групповые этапы, и все дети отыграют много игр для того, чтобы наиграться за целый день. Поэтому тут мы постарались сделать так, чтобы у нас не так, к сожалению, много турниров детских. У нас, да, один из самых масштабных, там, зимняя футбольная лига. И в целом дальше у нас, к сожалению, здесь на острове не так много есть где поиграть. Поэтому стараемся, по крайней мере, хоть что-то сделать для того, чтобы детишки тоже могли получить больше игровой практики. Потому что летом не так много, еще раз повторюсь, у нас соревнований.
1: Есть такие домашние футболисты, которые рубятся в FIFA, и там некоторые по сетке играют. И у вас Fidgetal футбол. Это как раз для тех, кто вот умеет пальцами в футбол играть.
2: Это для тех, кто умеет играть пальцами в футбол, а потом может это еще и на поле продемонстрировать.
3: Да, в каком-то челлендже, например, поучаствовать, выиграть приз от наших партнеров.
1: Хорошо. Творческая зона, мороженое. Наверняка будет хорошая летняя сахалинская погода. Все, надеюсь, верно, что
3: погода
1: не жаркая.
3: Будет, да, к нам благосклонно, но по поводу жары все-таки, да, нужно брать с собой обязательно какие-нибудь головные уборы, потому что в этот день именно будет очень жарко.
1: Вот, кстати, какие-нибудь взрослые, которые хотят вспомнить молодость и что-то там кольца побросать, а может быть и там попинать мяч, для них будет что-то такое?
2: Это вот все, что вокруг нашего фестиваля, кроме турниров, да, мы их не называем турниры, товарищеские встречи, мы больше так скажем, у нас такой дружеский фестиваль. И все, что вокруг фестиваля, может любой желающий в пану прийти поиграть, может мороженое выиграть, может постричься пойти, может также там с символикой ЦСКА сделать какой-то мяч, будет у нас вот то, что от G-School, поэтому это для всех желающих.
3: Мы подразумеваем то, что фестиваль — это не турнир, это где нет проигравших, и каждый из ребят получит свой сертификат там и подарок об окончании мероприятия.
2: В целом семья. Да. То есть, чтобы вы могли пройти вот с ребенком, да, у вас сын, да, вот вы с сыном, например, пришли и могли поучаствовать в ЕСДИ абсолютно и выиграть призы, получить положительные эмоции и насладиться тем, что будет у нас на футбольном поле.
1: Ну а теперь, это даже не вишенка на торте, это главный символ, это, как говорится, гвоздь программы, кубок УЕФА. Что можно, чего нельзя, и во сколько, и вообще, ну, я бы сказал, что это центральное событие, поэтому некоторые ради него прям вот побегут.
3: Ну, фотосессия у нас кубком УЕФА будет на протяжении всего фестиваля, то есть это будет с 10 до 15 часов. А после у нас будет уже, да, интересная там программка касаемо вот отбора в наш клуб.
1: А для тех, кто далек от истории футбола, когда этот кубок был завоеван, что за матчи, что за вот эта вот история, которой можно, ну, прикоснуться, кстати, можно?
3: Дмитрий,
1: или только сфотографироваться?
2: Сейчас немножко расскажем. Первое, про прикоснуться, к сожалению, нет. Только те люди, которые выигрывали этот кубок, и только кто имеет право, как вот Дмитрий Бугров, так как уже он многолетний и причастный фанат и хранитель традиции ЦСКА, только он сможет прикасаться к кубку. У нас большие требования к кубку, у нас будет стоять два охранника, у нас будет оцепление, и можно будет проходить и сделать фото. Но, к сожалению, как бы мы вот хотели поднять этот кубок над головой, и это тоже моя мечта, и болельщик ЦСКА, но, к сожалению, нам этого делать нельзя. Завоеван тот кубок в 2005 году, когда мы обыграли Лиссабонский Спортинг, это было уже давно, к сожалению, но это историческое событие, это первый европейский кубок в истории нашей страны, современной России. И такой есть еще у питерского «Зенита». То есть у нас всего в истории нашей страны два европейских кубка. Два у «Зенита», еще суперкубок они еще выигрывали, УЕФА. Один у ЦСКА. И вот тот самый кубок, который дали на хранение в московский ЦСКА, едет на Сахалин. Он не так часто по России путешествует, на самом деле так далеко. Ну, его не очень сильно, условно, там, да, хотели, чтобы он далекий путь такой делал, потому что все равно это реликвия. Ну, для клуба это правда реликвия. И спасибо огромное ФК ЦСКА, что они все-таки согласились и пошли на наше убеждение, что это для острова это правда будет значимо, и для наших детей, которые увлекаются футболом, это самое важное, для чего это делается, чтобы дети не по телевизору, да, могли там посмотреть этот Кубок Лиги Чемпионов, там Кубок УЕФА, что они вот его воочию могли посмотреть, и у них действительно была мотивация работать, тренироваться еще усерднее, что даже на Сахалине нет ничего невозможного, что и кубок сюда приедет, и можно и играть в футбол, и развиваться, что нет границ, что мы на далеком острове.
1: Насколько я знаю, чтобы даже подержать кубок в руках, нужно определенную физическую форму, потому что он тяжеленный. Вот есть информация, какие-то тактико-технические характеристики кубка или что-нибудь вот такое, там высота его там.
3: Честно, не вдавались подробности, но готовили под него, было техническое задание, как вот что должно быть, как Дмитрий сказал, что должны быть охранники, должна быть тумба, то есть все обязательно вот должно быть вот в рамках того технического задания. Ну, где-то, наверное, не знаю, сантиметров может быть, сколько там.
1: Ну, в общем, лучше прийти и увидеть своими глазами.
2: Да, честно, 100%. Вот не вдавались в подробности с точки зрения, какого он размера. У нас сейчас самая главная задача сделать так, чтобы он сюда приехал, и все прошло, постараться, по крайней мере, безукоризненно. Это для нас самая важная задача сейчас.
1: Я знаю, что пройдет даже отбор детей, то есть те, у кого есть определенные задатки, на что будете обращать внимание, нужно ли прям владение мячом или достаточно быстро бегать и быть физически развитым, что будет происходить во время отбора?
2: Что касается отбора, отбор это не отбор в академию, в этом году нет селекционного отбора, так как такового, да, не едут сюда тренеры-селекционеры, мы делаем именно праздник для детей сахалинского футбола. И чтобы у нас дети просто поработали, показали то, что они научились, и эти долгие каникулы, которые есть, чтобы они немножко посоревновались в такой дружеской атмосфере. Отбор уже условно немножечко за рамками фестиваля, это отбор непосредственно в нашу спортивную школу, именно в отделение футбола. И здесь у нас уже записалось около 50 человек, и сейчас там продолжается. Мы берем и смотрим всех, у кого есть желание. И только там уже дальше мы распределяем по уровню подготовленности, в каком филиале он будет заниматься. Поэтому у нас все желающие, мы ждем всех. И поэтому не обязательно уметь играть в футбол, мы этому научим.
1: Хорошо, вот я знаю, что спортивный клуб «Омега» — это не только футбол, это еще и баскетбол. Может быть, какие-то еще виды спорта вы подтягиваете? Какие у вас планы, какие у вас события? Может быть, чем-то можем похвастаться тем, что произошло в этом сезоне? В общем, кое-что поближе к спортшколе.
2: Самое интересное, что произошло у нас, это то, что двух детей у нас отобрали в Академию ЦСКА. Мы ездили в июне месяце, мы возили 9 человек с нашей спортивной школы. То, что это соглашение не просто на словах, так скажем, что действительно нас уже пригласили на селекционные отборы, и мы тренировались недельный цикл с основными командами по году рождения. и двух детей. У нас одного вратаря 2016 года и парня 2019 года. Мы прошли отбор. Сейчас, как только им станет 12 лет, их зачислят в интернат. А пока им нет 12 лет, их будут приглашать за команды ЦСКА по своим годам. Угу. Это для нас огромное событие, но, может быть, и для острова тоже. Не так часто в топ-5 академий страны забирают детей с нашего острова. Ну, для нас это достижение, по крайней мере. Это то, что такое важное, про что вы спрашиваете.
1: Согласен. Как дела с баскетболом? И вообще, движется ли у нас баскетбол и футбол семимильными шагами к какому-то большому успеху на острове? Потому что мы вроде как на острове, немного изолированы, а тут, оказывается, вот такие события.
2: С точки зрения футбола у нас, к сожалению, да, немножечко ушла вертикаль с точки зрения того, что ушел профессиональный футбол, но сейчас... Спасибо и спортивной школе Сахалин, и вам, Денис, как вы освещаете всю эту историю с UFL. Это на таком хорошем профессиональном уровне, и поэтому наши дети ходят смотреть теперь на ребят, которые играют в UFL, потому что сейчас, ну, у нас футбола больше, уровня выше, чем UFL, сейчас нет. И еще есть гордость своя, что есть воспитанники, которые играют в Агао в спортивной школе. Это наши ребята, которые воспитанники Омеги. Это там вот Влад Ким, это 2011 года рождения, это наш капитан нашей футбольного клуба 2011 года рождения. И, ну, мы обязательно своим детям рассказываем про своих героев, и они приходят смотреть, и уже он в цветах спортивной школы защищает честь. Поэтому это здорово. Что касается баскетбола, руководитель отделения баскетбола у нас Воронич Василий Валентинович. Он активно занимается развитием именно этого вида спорта в нашем спортивном клубе. Сейчас активно, что мы знаем, что баскетбольная федерация РФБ здесь проводила серию мастер-классов, привозила звезд баскетбола. И мы считаем, что на самом деле на достойном уровне. Честно, потому что именно баскетболом у нас занимается человек, который его развивает, делает. Мы немножко стараемся сфокусироваться на нашем виде спорта, но мы уделяем внимание баскетболу и стараемся делать так, чтобы он тоже развивался в рамках нашего клуба. Сейчас единственное, что могу сказать, что мы подписываем соглашение со спортивной школой городской о взаимодействии между баскетбольными отделениями. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы и баскетбол именно в рамках нашей школы тоже жил.
1: Хорошо, чтобы ковать хороших, надежных, будущих успешных футболистов, нужны кадры, скажем, тренерские. Кто ваши тренеры?
2: Мы гордимся своим тренерским штабом, я не побоюсь этого сказать. У нас работают опытные специалисты и молодые специалисты, которые когда-то мы тренировали, и сейчас они приходят к нам в клуб, и постепенно воспитываем, так скажем, подрастающее поколение уже и на тренерском помосте. У нас есть самые важные люди, это Горшечников Иван Олегович, его, наверное, вся Сахалинская область в футболе знает, это многоопытный специалист, мы с ним вместе очень долго работаем и продолжаем работать, и под его руководством тренируются основные группы нашей школы. Также это Гаврилка Сергей Андреевич, также это у нас один из топовых, так скажем, в нашей школе тоже специалистов. С ним как раз работает Ростислав Николаевич, он тоже тренер по совместительству. Он тренирует детей 2017-2018 года. Вот. Ну, для нас тоже достижение. Это второе место заняла команда 2017 года, проиграв в спортивной школе. А у нас из футбольных достижений в этом году мы выиграли зимнюю футбольную лигу по 2016 году рождения. Это для нас тоже большое событие, что, ну, у нас за всю историю нашего клуба 6 лет нам будет, да, мы впервые выиграли зимнюю лигу, и поэтому для нас это тоже большое событие. У нас множество тренеров, у нас специалисты, все специалисты с образованием, Трегубов Вадим Игоревич, у нас просто их около 20 человек, мы можем здесь их перечислять. Самое главное, что сейчас мы делаем, это мы внедряем методологию академии, и мы уже по ней работаем, и нас взяли в большой проект, есть такое агентство стратегических инициатив, и совместно с ЦСКА они нас взяли сейчас по патронаж. Лучшие тренеры нашей школы сейчас, во-первых, будут получать больше обучения. Сюда будут два раза в год приезжать специалисты с ЦСКА. Мы постараемся дать возможность не только нашим тренерам пройти это обучение. Если будет это интересно, мы пригласим и других, чтобы они послушали, какие нововведения есть в рамках именно футбола. И также, что у нас имеет тренер, теперь он может попасть на стипендию ЦСКА и получать в зависимости от зарплаты, которая есть в клубе, еще стипендию в ЦСКА. И лучшие тренеры могут попасть в Академию ЦСКА тренером.
3: То есть тренеры, просто, так же, как и дети, могут зачислиться в Академию и работать там.
2: У нас выстраивается такая вертикаль, что у тренеров тоже теперь есть мотивация, ну, попасть в Академию страны ЦСКА. Все знают, это бренд, это большая история. И да, это нелегко, мы обманывать не будем. Там большой отбор и тренерских кадров, там большой отбор и футбольных кадров. Конечно, там со всей страны люди едут. Но самое главное, что теперь эта возможность есть, что, как мы говорим, что да, маленький остров, да, кто-то думает, что никто на нас не обращает внимания. Это неправда. Поэтому у нас действительно есть шансы попадать и в другие академии. Но не всегда нужно уезжать, чтобы здесь стать хорошим тренером или там иметь мотивацию уехать. Мы живем на своей сахалинской земле, и наша задача развивать, самая главная задача развивать наш остров и островной футбол, и подтягивать уровень тренерских кадров именно здесь, на острове, потому что есть тенденция, что, к сожалению, мы очень много привлекаем кадры из материка. Да, и на самом деле тренеры сахалинские не хуже, чем тренеры, которые привезены с материка. Просто им надо, может быть, чуть дольше времени, чтобы раскрыться, и с ними надо работать. Так же, как и с сахалинскими детьми. Что у нас также и все дети талантливые. Просто им нужно больше уделять времени и дать им больше возможностей. Потому что, да, не так легко, но мы знаем уже, Егор Ведерников у нас, да, кто у нас еще вот уехал в «Динамо» у вас?
1: Да у нас Богомолов, на воротах стоит в «Рубине» наш человек Артем Щепанский. Да, ну, то есть мы всех помним, за всеми следим. Да. Да что уж там, наша девчонка, которая 15 лет забивает «Зениту», забивает «Спартаку», вернее, играет за «Зенит», забивает и «Спартаку», и тому же, ну вообще... А да, причем защитница умудрилась двумя голами
2: отличиться. Екатерина Кунчикова.
1: Да, ну, она тоже показала себя здесь, и теперь...
2: В Рубине.
1: Ну, да. То есть,
2: это тоже наша воспитанница.
1: Вот это... мы за всеми следим, за всех болеем, и слава богу, что этих людей становится все больше. И мы делаем все, чтобы их становилось больше, не только детей, но и в том числе тренеров, которые готовы о себе заявить в масштабах не только сахалинских. Хорошо, давайте теперь заявим о себе в масштабах сахалинских, потому что большое событие к нам приезжает. Для всех, кто подключился недавно, давайте еще раз. Фестиваль ПФК ЦСКА, все сюда, стадион «Космос», 22 августа, это какой у нас день недели?
3: Суббота,
1: отличный день, отличный повод. И вкратце еще раз, что всех ждет? Кого вы ждете и что ждет тех, кто уже придет?
3: Мы ждем всех гостей острова, родителей, их детей, братьев, сестер, мам, пап, бабушек, дедушек, всех. Это больше такая еще семейная история, да, потому что мы, как уже говорили неоднократно, проводим это не так часто, поэтому хотелось бы, чтобы это было для всех, да, и все активности, которые будут вокруг поля проходить, они будут доступны для всех бесплатно, то есть так же, как и вход на стадион в течение там всего дня, там проведения фестиваля с 10 там до 3 часов.
1: Угу. Вот. Если кто-то хочет сэкономить время и не готов с 10 до 3, есть ли какой-то пиковый тот самый...
3: Есть пиковый есть момент. Это церемония открытия, которая у нас будет с часу до половины второго. Поэтому обязательно всем нужно прийти, посмотреть. Мы очень стараемся сделать хорошо это открытие, поэтому оно должно быть запоминающимся.
1: Ну что, дорогие друзья, не пропускаем 22 августа. Это уже на следующей или на этой?
3: На этой неделе.
1: Вот уже суббота, прямой. Да, уже... Уже время летит так скоротечно, что и лето уже практически осталось.
2: К сожалению.
1: Да, но мы все-таки насыщаем это лето уходящее яркими событиями, поэтому 22 августа будьте на стадионе «Космос», и вас ждет космический масштаб и настоящий футбольный праздник. Все сюда. А сегодня гостями нашей открытой студии были директор спортивного клуба «Омега Сахалин» Дмитрий Ёлкин и коммерческий директор спортивного клуба «Омега Сахалин» Ростислав Грошев. Огромное спасибо. Увидимся на стадионе, и пусть нас ждет настоящий космос и настоящий праздник. Спасибо большое.
2: Спасибо.
3: Спасибо.
2: До свидания.
3: До свидания.
0: Открытая студия на радио АСТВ.

0: Потанцевали, и давайте о погоде поговорим. Актуальная информация про день завтрашний. Спонсор прогноза погоды. Магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony. Mustang. Профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobile Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41 66 55. По данным сайта rp5.ru, Александр Сахалинский, вас ждет умеренный дождь и плюс 23. А в Ногликах небольшой дождь 22 градуса, в Поронайске также дождь 22 с плюсом. Красногорск-Макаров слабый дождь плюс 25, в Долинске 29 и без осадков. В Охотском временами слабый дождь и плюс 28. Корсаков ждите небольшой дождь при 26 градусах. А Нива слабый дождь плюс 29, в Малокурильском до 24 и без осадков. Южно-Курильск тоже осадков не ждет, плюс 22 градуса. В Южно-Сахалинске завтра небольшой дождь, воздух прогреется до 26 градусов, ветер южный до 17 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мнения могут быть разными, истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Ассортимент большой, цены низкие. По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
4: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
5: Купи кухню, шкаф, подарок. С Деко выгодно живи.
6: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
5: Деко выгодно живи.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Большим французским приветом. Капитан Фармер на волне радио СТВ. Завершает час, а островное время 14.00. А не пора ли нам узнать о главном? Пора.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории, кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важные записи по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Жители СНТ «Березовая роща» в Южно-Сахалинске сообщили об отстреле опасной медведицы. Валерий Лимаренко подвел итоги рабочего визита Владимира Путина на Итуруп. Первая благоустроенная набережная появится в Северо-Курильске к началу осени. Жители СНТ «Березовая роща» в Южно-Сахалинске сообщили об отстреле опасной медведицы. По их словам, хищница вместе с подросшим детенышем бродила по частному сектору возле домов на протяжении нескольких дней. Люди боялись выпускать детей на улицу. Как стало известно stv.ru, оперативная группа работала на месте 17 августа. По предварительным данным, специалисты ликвидировали медведицу относительно молодого возраста. Валерий Лимаренко подвел итоги рабочего визита Владимира Путина на Итуруп. Глава региона отметил, что Курилы – это русская крепость, несмотря на территориальные претензии других государств. За 5 лет здесь модернизировано почти 75 километров дорог, возведено 9 социальных объектов. Это новые школы, детские сады, объекты здравоохранения, культуры и спорта. Программу по переселению из аварийного фонда на островах планируют завершить к 2030 году. Глава области рассказал и о задачах, поставленных президентом на ближайшие годы. Так регион продолжит реализовывать социальные образовательные программы, укреплять систему здравоохранения и развивать рыбную отрасль. Первая благоустроенная набережная появится в Северо-Курильске к началу осени. Проект «Почувствуй Парамушир» ранее стал победителем всероссийского конкурса формирования комфортной городской среды. После цунами в июле 2025 года работы временно приостанавливались. Сейчас они идут по графику. Завершить мероприятие планируют 31 августа. К этому времени на набережной, соединяющей город с портом, появится современное общественное пространство с зонами для спорта и прогулок. В Корсакове для ремонтных работ демонтировали историческое панно «Портрет Владимира Ленина». Его готовят к замене металлоконструкции. Цель – сохранить первоначальный вид. Никаких изменений художественной задумки не будет, отметили в мэрии района. На место панно вернут уже к концу сентября. Детеныш нерпы в Приморском крае подплыл к фридайверу и дал себя погладить. Как рассказали представители Федерации подводного спорта региона, животное-подросток оказалось смелее, чем остальные члены его семьи. Они держались поодаль, откуда наблюдали за происходящим. Специалисты называют случай довольно редким. Обычно нерпы не приближаются к людям. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 27 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Мечтаете о собственном бизнесе, но не знаете, с чего начать? Центр «Мой бизнес» поможет разобраться в финансовых мерах господдержки. Эксперты расскажут, как получить микрозайм на выгодных условиях, а также объяснят, как воспользоваться поручительством региональной гарантийной организации. Звоните прямо сейчас. 8 800 222 0123. Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Денис Федосеев.
1: Обеденный час позади, впереди выпуск спортивных новостей. На старте готовится Владимир Литвинов, но это все минут через 7. Пока же вкратце. В топ-5 лучших вратарей Национальной хоккейной лиги попали 3 россиянина. Андрей Василевский снова на вершине, он лучший голкипер лиги по версии рейтингов. Игорь Шестеркин и Илья Сорокин тоже в первой пятерке на 3-м и 4-м местах. Так что 3 пятых и все наши. Где-то там Лиза и Тайпан продолжают наш музыкальный эфир.

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: Так звучит лето.
1: Летние вечера в Южно-Сахалинске можно провести под живую музыку прямо в музейном парке. Каждый четверг Сахалинский областной краеведческий музей приглашает на фестиваль «Большой поющий музей», где под открытым небом звучат классика, рок, инструментальные произведения и вокальные номера в исполнении сахалинских артистов. Кроме концертной программы, гостей ждут ярмарка местных мастеров и творческие площадки. Ведущая фестиваля, солистка Сахалинской филармонии и художественный руководитель проекта Ярославна Калашникова. Большой поющий музей проходит в рамках проекта «Городская симфония». Фестиваль проходит каждый четверг с июля по сентябрь. Приходим наслаждаться музыкой уже в ближайший четверг в 19:00 в парк Сахалинского краеведческого музея.
0: Культурный маршрут лета.
1: Что скрывается по ту сторону зрительного зала? Бесплатная экскурсия под названием «Служебный вход» приглашает заглянуть за кулисы киноконцертного зала «Октябрь» и узнать, как кино и концерты готовятся ко встрече со зрителем. Участникам покажут гримерную, галерею и киноаппаратную, расскажут о подготовке кинопоказов, а также о сценическом свете и звуке. В программе деморолики, интерактивная викторина и оригинальные подарки. Бонус для участников – скидка 50% на показ. Поход в кино. Экскурсия «Служебный вход» проходит в киноконцертном зале «Октябрь» все лето. Бесплатно для групп от 15 человек. Подробности по телефону 8 42 42 77 22 75.
0: Лето для активных.
1: Есть идея для дружной компании. Все лето в Доме культуры Синегорья проходит квест под названием «Двери». Три тематические локации – история, искусство и литература. Десятки загадок, анаграмм и неожиданных заданий. Здесь можно не только весело провести время, но и узнать что-то новое. Проверить свою логику, внимательность и умение работать в команде предстоит каждому. И поверьте, некоторые головоломки даются ой как нелегко с первой попытки. Записываемся на квест под названием «Двери» в Дом культуры Синегорья по телефону 8 962 110 09 60. Все подробности на сайте «Культ Сахалин». Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
0: «Двигай летом» на АСТВ.

0: Everybody knows, знают все, но не все в курсе, что вообще с погодой завтра. Поэтому есть радио СТВ, есть сайт rp5.ru, поэтому сразу же готов вам все рассказать. Но прежде, спонсор прогноза погоды, магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Crest, большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске, Сахалинском умеренный дождь и плюс 23. Ноглики 22, небольшой дождь. В Поронайске также до 22 градусов и умеренный дождь. В Красногорске и Макарове слабый дождь плюс 25. Долинск без осадков 29. В Охотском 28 и небольшой дождь. Корсаков 26 градусов, небольшой дождь. В Аневе слабый дождь плюс 29. В Малокурийском 24 без осадков. В Южнокурийске 22. Осадков тоже не ждите. В Южно-Сахалинске пройдет небольшой дождь и температура до 26 градусов. Ветер южный, порывами до 17 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» с 6 по 19 августа. Помидоры «Невельский Агроснаб». Розовый стандарт 189,95 за 1 килограмм. Сосиски «Вязанка» молочные 249,95 за 450 грамм.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: «22 августа. День флага России. Государственный статус белый-синий-красный стяг получил еще при Петре I. В разные годы флаги страны менялись. В новую Россию триколор вернулся в конце прошлого столетия. Считается, что белый цвет означает свободу, синий – веру и благородство, красный – отвагу и кровь, пролитую за Отечество».
4: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Купи кухню,
7: шкаф, подарок.
6: С Деко выгодно живи.
8: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
6: Деко выгодно живи.
9: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
10: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
11: Легенда на радио АСТВ.
12: Реклама спонсора.
13: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
14: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
13: Тогда нам надо в «Школьник».
15: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В

0: Пришло время рассказать кое-какую информацию тем, кто прямо сейчас за рулем или собирается отправиться куда-нибудь в пределах Южно-Сахалинска или, например, Новоалександровска. Обращаю внимание, что движение по железнодорожному переезду в Новоалександровске будет ограничено в ночь на 20 и 21 августа. Здесь будут проводиться работы по замене рельсошпальной решетки. Для обеспечения проезда 19 и 20 августа с 20 до 23 часов движение будет ограничено частично. А в ночь с 23.00 до 6 утра следующего дня движение будет перекрыто полностью, а объезд возможен по улицам 2 Хабаровской и улице Советской. Просим автомобилистов учитывать информацию при планировании своих маршрутов.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: как российский автопром, нам сейчас не очень важно. Есть вещь поможнее. На Сахалине 15.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С выпуском новостей в студии Полина Кобелева. Добрый день.
2: День. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: И о погоде на завтра расскажу прямо сейчас. Сайт rpp.ru. Всем в помощь, а у нас уже все записано. Итак, в Ахе небольшие осадки, плюс 17. Тымовская ждет небольшой дождь при 23 градусах. В Смирных, Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске, Холмске небольшой дождь. Температура Смирных 25, Углегорск 24. А в Тамари 25, Чехов 24 градуса. В Невельске 26, в Холмске до 25. В Северокурильске без осадков плюс 19. Курильск, осадков не ждите, у вас плюс 26. В Южно-Сахалинске небольшой дождь и до 26 градусов. Ветер южный. Максимум 17 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
1: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Ассортимент большой, цены низкие. По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
6: Ждем вас 19 сентября на авторском концерте Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Любимые песни в исполнении артистов и эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии. Концертный зал «Симфония» 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ну что, дорогие друзья, бархатный сезон не за горами. И давайте все подробности у Алены Бариновой, которая уже в студии. Привет.
1: Привет, Денис. Здравствуйте, друзья. Действительно, только мы пережили вот эту вот всепоглощающую жару. Сегодня прошел в Южно-Сахалинске, по крайней мере, дождик. И многие, кстати, уже успели соскучиться по солнышку. Но все-таки у нас грядет бархатный сезон. Отпуск – это время, когда мы должны расслабляться, а не выяснять отношения у бассейна. Но в последнее время СМИ просто много информации даем о том, что российские туристы превращают борьбу за лежаки в настоящий контактный спорт. Чем это может грозить, предлагаю поговорить прямо сейчас. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Другие новости.
0: А что, не действует правило, кто первый полотенце бросил, тот и выиграл?
1: Сейчас я вот расскажу об этом, да. Дело в том, что юристы напоминают, что за толчки, пощечины и оскорбления можно получить не только испорченный отдых, но и штраф, арест и даже тюремный срок. Дело в том, что эксперты Международной ассоциации медиаторов рассказали, вот за те самые легкие удары, либо пощечины, грозит штраф до 30 тысяч рублей, либо арест на 15 суток. Если же вы действовали из хулиганских побуждений, это уже побои, тогда можно получить до 2 лет колонии. Ну а если вы просто словесно оскорбили соперника за лежак, готовьтесь к административке. Так что прежде чем схватить соседа за плавки, подумайте, стоило ли оно того. Сейчас в некоторых отелях вводят системы бронирования лежаков, то есть по QR-коду, чтобы избежать драк. Но наши туристы все равно находят способ. Кто-то встает в 5 утра, чтобы занять шезлонг полотенцем, кто-то договаривается с соседями. Но если договор не сработал, советуют снимать конфликт на телефон. Это может помочь в суде. Главное не забыть зарядить телефон, а не только себя коктейльчиком. В общем, это были другие новости. Если вас ударили из-за лежака, вы имеете полное право на компенсацию морального вреда. Но лучше просто взять шезлонг подальше от бассейна. Там тише и нет риска провести отпуск в камере. Ну и помните, что лучшая драка – это та, которая не состоялась. Хорошего вам отдыха и шоколадного загара. Это были другие новости. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода капризная, как сеньорита от Шона Мендеса. Что будет завтра? А давайте узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobile Service. Все в одном месте. Куркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске, Сахалинском и Ногликах небольшой дождь. Александровск 23, Ноглики 22 градуса. В Поронайске умеренный дождь и 22. В Красногорске, Макарове слабый дождь плюс 25. Долинск без осадков и до 29. В Охотском временами слабый дождь плюс 28. Корсаков 26 и небольшой дождь. В Аневе слабый дождь 29 градусов, в Малокурильском 24 без осадков, в Южно-Курильск 22 градуса, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до 26, ветер южный, максимум 17 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
3: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
7: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
8: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
9: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
10: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
9: Тогда нам надо в «Школьник».
11: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Денис Федосеев.
1: Ну, вот и все. Нет, не лето пролетело, а смена пролетела. Слава богу, что есть еще деньки. Надеюсь провести их с пользой, с радостью и с солнышком, и небольшой жарой. А водичка, чтобы была тепленькая. В общем, если не успели нагнать все, чего не нагнали этим летом, присоединяйтесь, и пусть будет счастье. Хотя еще и сентябрь мы тоже хорошо проведем. А далее в нашем эфире Артик Асти, Джиган, не лето. Все в сборе с песней «Худи», «Малиновый свет» от Леши Свика чуть позже. А пока прощаюсь с вами до четверга. Кстати, 27-го... это на следующей неделе. Поэтому до дня рождения мы с вами еще раза три точно услышимся. Всем пока!
2: Да, ведь осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: И на этом уверенном настроении мы с вами завершаем этот музыкальный час и уверенно перемещаемся в новый на Сахалине и Курилах 16.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежеактуальный выпуск новостей в студии Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей Центр мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Ахе специалисты нашли возможную причину, из-за которой медведь несколько дней выходит в частный сектор. Сахалинский таксист получит 8,5 лет колонии за попытку сбыта наркотиков. В селе Победино сгорела автобусная остановка. Жители Ахи сообщают о хищнике на улицах Цапко и других участках города. Зверя видели возле домов и заборов. Специалисты нашли возможную причину, из-за которой медведь несколько дней выходит в частный сектор. Лесничие обследовали территорию и обнаружили неподалеку неубранную контейнерную площадку с гниющими фруктами. Сильный запах привлекает животных. При повторном появлении медведя жители просят звонить 112 и не приближаться к зверю. Почти полкилограмма наркотиков изъяли у жителя Корсакова, который собирался распространять их среди клиентов на такси. Как установил суд, 50-летний мужчина в марте приобрел запрещенное вещество, расфасовал его на небольшие свертки и спрятал часть в салоне арендованной машины. Остальное он оставил в тайнике на даче родственника. Довести задуманное до конца сахалинцу не удалось. Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ. Суд назначил мужчине 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Автобусная остановка полностью сгорела в селе Победино Смирнуховского района. Пожарные прибыли через 13 минут после сообщения. Ликвидировать огонь полностью удалось за 15 минут. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Люди не пострадали. Местные жители не исключают, что остановку могли поджечь намеренно. Однако официальная информация о причине пожара пока не поступала. Необычный арт-объект появился на Коммунистическом проспекте в областном центре. Как рассказали в мэрии, для украшения улицы в районе Краеведческого музея установлена динамическая инсталляция, которая представляет собой множество подвесных элементов. Они приходят в движение от ветра и переливаются на солнце. В вечернее время здесь запланирована архитектурная подсветка. Сейчас специалисты завершают монтаж инсталляции. В Индии сообщили об открытии первого виртуального зоопарка. Его главной особенностью – увидеть животных можно в цифровом формате, без привычных вольеров и клеток. Такой проект должен сделать знакомство с животным миром доступным даже тем, кто не может посетить настоящий зоопарк. Виртуальные технологии здесь решили использовать не только ради развлечения, но и для знакомства людей с природой. Наряду с этим в зоопарке открылся 14-дэй кинотеатр. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 25 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Маша Стрельцова.
1: Добрый день, дорогие друзья! Приветствую всех в эфире Первого областного. 16 часов и 6 минут, время сахалинское. Ну и дату вам напомню, на всякий случай, 18 августа на календаре. Вот он, замечательный вторник, который потихонечку близится к завершению трудового дня, с чем я всех нас и поздравляю, друзья. Буду сегодня у микрофона вас заряжать на прекрасное позитивное настроение. Ну и, конечно же, будем сопровождать вас самой лучшей музыкальной подборкой, чтобы ваше завершение трудового вторника прошло максимально легко, максимально продуктивно. Да и вообще, друзья, вторник, мне кажется, тоже день абсолютно непростой, как и понедельник. Вот неделя только началась, уже задач рабочих насыпалось, но я вам всем желаю с ними успешно расквитаться, чтобы у вас все сегодня шло как по маслу и абсолютно все дела спорились. Ну а пока вы завершаете свои рабочие задачи, мы с вами приближаемся к нашему музыкальному сопровождению. Далее в эфире появится Архан, далее Fly Project нас с вами ожидает, ну и, конечно, Gorillaz, куда ж без них. Давайте послушаем, делать погромче.

Мы были с вами, когда вы смеялись, влюблялись, опаздывали и подпевали. Радио АСТВ. 25 лет.

0: все-таки, наверное, позвонить кому-то всегда лучше, чем не позвонить. Так что, дорогие друзья, если прямо сейчас под эту композицию вспомнили, что давненько не набирали знакомые цифры, лучше это сделать и, конечно, дорогому и близкому человеку лишний раз напомнить о себе, сказать какие-то приятные слова в трубку. Лишним это точно никогда не будет. Ну а пока вы собираетесь с мыслями, готовитесь позвонить тому самому абоненту, я вам расскажу о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра 19 августа в Ахе пройдут небольшие осадки, плюс 17, в Тымовском также временами дождливо, до 23 градусов тепла. В Смирных, а также в Тамари временами дождь, плюс 25 на термометрах. В Углегорске, а также в Чехове тоже временами пройдет дождь, воздух прогреется до плюс 24. В Невельске тоже завтра будет тепло, плюс 26 градусов за окном, небольшие осадки нам обещают. В Хомске также слабый дождь и до 25 градусов со знаком плюс. В Северо-Курильске завтра обещают погоду без осадков, плюс 19. В Курильске осадков также не предвидится, до 26 градусов тепла. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут небольшие осадки. Сегодня ночью температура воздуха плюс 21, плюс 22. Завтра днем от 22 до 26 градусов тепла. Ветер южный до 17 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама. В «Матрешке» с 6 по 19 августа. Молоко «Утро Родины Российской» 2,5%, 95,95 за 1 литр. Колбаса вареная «Ратимир» молочная 359,95 за 470 грамм.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22 канал.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте sahalinru.ru.
7: Цирк Шапито «Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
8: Лето не будет, лето не будет, лето не будет, и нечего ждать.
9: Есть музыка, которую не просто слушают, ее чувствуют. 19 сентября Сахалинская филармония представляет авторский концерт Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Вечер любимых песен, живого оркестра и настоящих эмоций. Концертный зал «Симфония», 18:00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
8: И нечего ждать.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Врачи оказались самыми привлекательными мужчинами для знакомств. Аж 48% россиянок назвали эту профессию огромным плюсом при выборе партнера. Вообще, работа мужчины влияет на первое впечатление. И кроме врачей, особенно хорошо воспринимаются пилоты, спасатели, тренера и другие профессии, которые ассоциируются с ответственностью и умением сохранять спокойствие. Ну, мы, женщины, конечно же, любим ушами и любим, когда мужчина действительно говорит и делает. И поэтому все-таки вот профессия привлекает нас, да, если эта профессия действительно ответственная. Ну, опять же, все зависит от человека, а не от его профессии. Поэтому выбирайте сердцем и душой.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Областное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
5: Ваш выбор «Верный».
4: И экономный.

0: вижу.
1: Красиво.
2: Другие новости.
3: Всем привет, это «Другие новости». Родители школьников готовятся к ежегодному квесту «Собрать ребенка в школу». И эксперты, наконец, дали совет, как не разориться на канцелярии, использовать тактику пустого пенала. Суть гениальна в своей простоте. К 1 сентября покупаем только самый минимум, а остальное докупаем в сентябре, когда цены на школьные товары падают. Плюс кэшбэки, скидки на наборы и никакой паники. Подробности через минуту. Спонсор выпуска «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме-летам. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. И звоните 321-333. 321-333.
2: Другие новости.
3: Итак, эксперты рекомендуют не бежать в магазин за 2 дня до линейки, хватая все подряд, а подойти к процессу стратегически. Основа тактики пустого пенала – закупить минимальный набор, пару тетрадей, простые карандаши, ручки и обложки. А уже после Дня знаний, когда ажиотаж спадет и цены снижаются, докупить цветные карандаши, фломастеры, альбомы для рисования и прочие предметы, список которых, как выясняется, учитель выдал не 29 августа, а 5 сентября. И это работа. По данным аналитиков, в августе цены на школьные товары вырастают в среднем на 15-20%. Друзья, только вдумайтесь. А в середине сентября возвращаются к обычному уровню. Разница, между прочим, может составить 1000 рублей на одного ребенка. А если у вас их 2 или 3, экономия превращается в полноценный семейный бюджет на мороженое, например. На этом все. Это были другие новости. Если вы уже купили 3 альбома и 2 набора фломастеров по августовским ценам, не переживайте, вы просто проспонсировали производителей. А если еще не купили, вы теперь знаете, как сэкономить. Так что 31 августа вместо беготни по магазинам лучше выпейте чай и вспомните эту тактику. И помните, через пару лет пустой пенал может стать не просто тактикой, а философией жизни. Счастливого учебного года и полных кошельков. Спонсор выпуска «Других новостей» — компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме-летам. Звоните 321-333.

0: прямо сейчас поговорим с вами о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «King Tony», «Мастак», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Norberg» и «Mobil Service». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 августа, в Александровске-Сахалинском пройдет умеренный дождь до 23 градусов со знаком «плюс», в Ногликах и в Паранайске также временами осадки до 22 градусов за окном. В Красногорске и в Макарове обещают слабый дождь до 25 градусов на термометре, в Долинске воздух прогреется до плюс 29, погода завтра без осадков. В Охотском временами пройдет слабый дождь, плюс 28, в Корсакове также временами дождливо и до 26 градусов со знаком «плюс». В Аниве завтра будет очень тепло, плюс 29, слабый дождь пройдет, в Малокурильском осадков завтра не предвидится, 24 градуса тепла. В Южно-Курильске завтра без осадков и 22 градуса со знаком «плюс». В Южно-Сахалинске в предстоящие сутки пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью плюс 21, плюс 22. Завтра днем от 22 до 26 градусов со знаком «плюс». Ветер южный до 17 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: На старт! Внимание! Марш!
4: Бегом в магазин «Чемпион» на тотальную распродажу спортивных товаров. Велосипеды, самокаты, скейтборды, горные и беговые лыжи, кроссовки, спортивная одежда и многое другое. Со скидками до 70%. Находимся по адресу улица Горнолыжная, 3, нижняя станция СТК «Горный воздух». Телефон 44-41-81.
2: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22-й канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе правил в приложении карты «Столичная».
6: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
7: Реклама спонсора.
8: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
9: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
8: Тогда нам надо в «Школьник».
10: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

Но мне кажется, тут совершенно точно невозможно усидеть на месте. Ноги сами дрыгаются где-то возле пола. Хочется танцевать, друзья. Если вам тоже сегодня хочется, обязательно не сдерживайтесь, обязательно пританцовывайте. В конце рабочего дня это будет абсолютно точно очень полезно. Ну и вообще, знаете, за окно выглядываю, так хочется пойти куда-нибудь прогуляться сегодня, свежим воздухом подышать. Лето и август, в частности, балуют нас своим теплом, поэтому обязательно не упускайте такую возможность и после рабочего дня отправляйтесь куда-нибудь размяться, прогуляться. Это совершенно точно будет очень полезно. Я с вами вот что хотела обсудить, дорогие друзья. Наткнулась в соцсетях на такой тренд очень интересный. Оказывается, что у космического вот агентства НАСА есть целая подборка фотографий, которые были сделаны в разные дни. Начиная с 1995 года ведется вот такой большой фотоархив космических фотографий. И, собственно, что придумали зумеры, как всегда? Конечно, находить фотографии в свой день рождения, либо в день рождения близкого человека, эту фотографию распечатывать красиво в рамочке и, собственно, преподносить вот такой уникальный, эксклюзивный, космический немного подарок. Мне кажется, что идея совершенно замечательная. Я вот поделюсь, уже залезала на этот сайт. Для того, чтобы найти фотографию в свой день рождения, достаточно вбить в поисковике NASA Picture of the Day, и, ну, то есть картинка этого дня, и найти потом свою дату рождения. Но важный уточняющий момент, что начинается этот фотоархив с 95-го года. Обязательно возьму на заметку, на вооружение вот такую идею для подарка. Мне кажется, что тот, кому бы подарили, точно удивился такому интересному подарку. Ну, кстати, есть еще такая функция, как заказывать карту звездного неба, которая была над головами в дату рождения человека. Тоже, по-моему, очень интересно. Да и вообще, звезды — тема, конечно, прекрасная. На них можно продолжать любоваться в ясную погоду. Почему бы и нет? Тоже замечательный вариант для времяпрепровождения. Ну, а мы пока с вами двигаемся только вперед и продолжаем наш музыкальный плейлист.

0: друзья, я вам тоже предлагаю сбежать из этого музыкального часа и отправиться только вперед бороздить наш музыкальный плейлист. На Сахалине и Курилах 17:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей в эфире первого областного микрофона Полина Кобелева.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Курилах задержали подозреваемого в убийстве женщины. Медведица, которую 17 августа отстрелили в СНТ «Березовая роща» Южно-Сахалинска, была истощена и имела признаки болезненного состояния. Около 70 гимнасток открыли новый спортивный сезон на соревнованиях «Сахалинская краса» в Троицком. В Южно-Курильске задержали мужчину, который подозревается в убийстве женщины. Трагедия произошла в ночь с 17 на 18 августа. 39-летний сахалинец находился в квартире на проспекте Курильском вместе с двумя женщинами. Он несколько раз ударил одну из них ножом в грудь. От полученных ранений потерпевшая скончалась. Затем мужчина напал на вторую женщину, но она выжила благодаря своевременно оказанной помощи. Поиски виновного велись в течение дня. Местные жители рассказывали, что боялись выходить на улицу. Сначала полицейские нашли автомобиль, который преступник угнал ранее, потом обнаружили самого мужчину. По факту убийства и покушения на убийство возбудили уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Медведица, которую 17 августа отстрелили в СНТ «Березовая роща» Южно-Сахалинска, была истощена и имела признаки болезненного состояния. В региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства сообщили, что жировых отложений у животного практически не было. Специалисты описали состояние как шкура и кости. При этом информация о том, что хищница находилась вместе с подросшим медвежонком, не подтвердилась. Животное было одно. Специалисты отмечают, что привлекать медведей к жилью у людей могут запах от яблок, груш и других плодоносных деревьев. Около 70 гимнасток открыли новый спортивный сезон на соревнованиях «Сахалинская краса» в Троицком. На ковер вышли представительницы спортшколы Южно-Сахалинска Анива и Корсакова. Девушки выступали с обручами, мячами, лентами и булавами, как индивидуально, так и в командах. Турнир стал рейтинговым и отборочным в сборную области, а также подготовкой к предстоящим всероссийским соревнованиям в Чите. В Корсакове для ремонтных работ демонтировали историческое панно-портрет Владимира Ленина. Его готовят к замене металлоконструкции. Цель – сохранить первоначальный вид. Никаких изменений в художественной задумке не будет, отметили в мэрии района. На место панно вернут уже к концу сентября. В Китае необычная находка школьника привела к научному открытию. 12-летний Тин Чи Энь еще в 2025 году заметил на камне странные отпечатки во время прогулки по Пекину и разместил фотографии в интернете. Ученые исследовали находку и установили, примерно 160 миллионов лет назад здесь прошла небольшая древняя амфибия. В августе 2026 года об открытии рассказали широкой публике. Это первые научно подтвержденные следы юрской амфибии не только в Китае, но и во всей Азии. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 24 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Террористические организации все чаще используют интернет для пропаганды своих идей, вербовки новых участников группировок, призывов к осуществлению террористических актов и вовлечения в преступную деятельность. Помните, за пропаганду терроризма, пересылку материалов и постов, пропагандирующих террористическую деятельность, предусмотрена уголовная ответственность, огромные штрафы и лишение свободы. Даже частная переписка в мессенджерах, в которых оправдывается идеология терроризма, уголовно наказуема. Используй интернет законно. Скажи «нет» пропаганде насилия, терроризма и экстремизма.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Маша Стрельцова.
1: Добрый вечер всем, дорогие друзья. 17 часов и 7 минут. Время Сахалинское. Уверена, мы с вами уже зашагнули в этот музыкальный час, в котором продолжается, ну, во-первых, наш потрясающий музыкальный плейлист. Я думаю, вы уже заценили этот хит от Артик и Асти, который прозвучал в самом начале этого часа. И дальше продолжится наша не менее бодрящая и горячащая музыкальная подборка. Также в этом часе программа у нас с вами безумно насыщенная. Буквально через несколько минут узнаем последние и самые громкие события из мира сети интернет. Далее, конечно, выпуск других новостей. Ну и в конце часа, когда вы счастливо соберетесь домой с работы, поговорим о дорожной обстановке, чтобы вы добрались не только быстро, но и, конечно, безопасно и без лишних нервов. Так что всю информацию расскажем вам обязательно. Никуда не переключайтесь, чтобы быть в курсе всех событий. Ну а мы пока продолжаем вместе с Марк Ронсон.

кто-то слушал нас в старой Тойоте отца. А теперь в своей. Радио АСТВ. Семейная традиция длиной в 20

0: Ну что, друзья, надеюсь, вы тоже словили эту волну релакса вместе с Джей Син и его хитом «Ride It». А мы завершаем этот музыкальный час, перемещаемся в новый на Сахалине и Курилах в 18.00.
1: Новости на радио АСТВ.

0: Бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. Модус Вивенди. Быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Более 200 килограммов незаконно добытой рыбы изъяли на Сахалине за прошедшую неделю. Бульвар студентов Южно-Сахалинский перейдут в порядок к 1 сентября. В Сахалинской области прошел третий этап чемпионата первенства по мотокроссу. Более 200 килограммов незаконно добытой рыбы изъяли на Сахалине за прошедшую неделю. Инспекторы рыбоохраны провели 139 рейдов на водоемах региона и выявили 74 нарушения. У браконьеров забрали 64 незаконных орудия лова, 236 килограммов рыбы, 13 килограммов лососевой икры и 2 лодки. Нарушителям выписали штрафы на общую сумму более 300 тысяч рублей. Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, оценили в 617 тысяч рублей. Валерий Лимаренко подвел итоги рабочего визита Владимира Путина на Итуров. Глава региона отметил, что Курилы – это русская крепость, несмотря на территориальные претензии других государств. За 5 лет здесь модернизировано почти 75 километров дорог, возведено 9 социальных объектов. Это новые школы, детские сады, объекты здравоохранения, культуры и спорта. Программу по переселению из аварийного фонда на островах планируют завершить к 2030 году. Глава области рассказал о задачах, поставленных президентом на ближайшие годы. Так, регион продолжит реализовывать социальные и образовательные программы, укреплять систему здравоохранения и развивать рыбную отрасль. До начала учебного года бульвар студентов Южно-Сахалинский избавят от недочетов. На участке мэр города Сергей Надсадин проверил качество благоустройства и обнаружил неровности покрытия, проблемы с основанием скамеек и состояние зеленых зон. Подрядчику поручили устранить замечания и восстановить пешеходные дорожки и места отдыха до 1 сентября. В перспективе бульвар должен соединить проспект Победы и улицу Пограничную и стать удобным маршрутом для студентов и жителей города. В Сахалинской области прошел третий этап чемпионата и первенства по мотокроссу. Гонки состоялись на новой трассе с обновленными препятствиями. Самым юным участникам подготовили дистанцию длиной около 500 метров, взрослым гонщикам почти 2 километра. В соревнованиях приняли участие и женщины. Сразу 10 спортсменок вышли на старт. Победителями в своих классах стали Дмитрий Рябов из Долинска, Алена Толстоухова и Лев Кузнецов из Томари. Финальный этап соревнований пройдет через 10 дней в Невельском районе. В США черепаха по имени Росси преодолела около 5000 миль, это больше 8000 километров, и добралась до Уэльса, до побережья Техаса. Ученые отслеживали ее путь и теперь используют эти данные, чтобы лучше понимать миграции морских черепах. По словам специалистов, это путешествие особенно интересно тем, что рептилия не просто совершила огромное путешествие, но и благополучно пережила его. И в завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас облачно, 24 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Русский язык – великий и могучий, богатый и красивый. Это язык символов и метафор, рифм и оттенков. Именно русский язык в течение столетий был подвергнут влиянию множества языков и культур. Он поглотил в себе элементы санскрита, греческого, латинского, французского, английского и других языков. Поэтому русский язык чрезвычайно гибок и разнообразен. На нем пишут поэмы, стихи и прозу. Великие писатели восхваляли его во все времена.
2: Берегите чистоту языка, как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас.
1: Так в свое время писал поэт-публицист и прозаик Иван Тургенев о русском языке. Сохранение самого главного – культуры и чистоты родного языка – это обязанность каждого. Ведь русский язык – чистое и мощное оружие для наилучшего выражения наших мыслей и чувств.
3: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Наташа Стрельцова.
2: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую всех и каждого в эфире Первого областного радио. Вот они, мы с вами готовы к этой вечерней программе, к этому вечернему классному позитивному настроению. Будем его прямо сейчас с вами создавать в эфире Первого областного. А я же напомню, что сегодня у нас на календаре 18 августа, и дата эта совершенно непростая, а можно сказать смело золотая. И если вам сегодня не хватало какого-нибудь праздничного повода, повода для вот этого праздничного настроения, я вам прямо сейчас один подарю. Сегодня, между прочим, отмечается День лучших друзей. Вот такой замечательный праздник сегодня у нас на календаре, поэтому если вы сегодня еще своих друзей, близких не поздравляли, не напоминали им о себе, обязательно стоит это сделать. Может, давно с кем-то не списывались, не созванивались, дорогие друзья, давно это пора сделать. Я же всех вас тоже спешу поздравить, потому что мы с вами точно друзья, точно друзья. Дружим в эфире Первого областного, и дружба эта продолжается уже много-много лет. Кстати, хочется отметить вновь, что в этом году радио СТВ исполнилось 25 лет, четверть века. Мы уже радуем вас лучшими музыкальными подборками, продолжаем это делать и будем это делать еще долго и долго. И спасибо вам, дорогие друзья, за этот юбилей. Если бы не вы, его бы никогда не случилось. Так что своим близким друзьям сегодня обязательно весточку какую-нибудь напишите, чего-нибудь доброго скажите, обязательно лишним это никогда не будет. Ну а мы пока двигаемся вперед по нашему музыкальному плейлисту. Далее в эфире у нас появится самое что ни на есть настоящая дружеская песня «Чай вдвоем, просто друг». Делаем громче.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Ну, зарядили настоящей летней волной Capital Cities эфир Первого областного. Дорогие друзья, продолжим нашу подборку совсем скоро, а прямо сейчас предлагаю поговорить о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра 19 августа в Ахе небольшие осадки, плюс 17, в Тымовском также временами дождливо, до 23 градусов со знаком «плюс». В Смирных и в Тамарином синоптики обещают небольшой дождь, плюс 25 на термометрах. В Углегорске и в Чехове тоже будет завтра тепло, плюс 24 и временами осадки. В Невельске также дожди пройдут временами, плюс 26 градусов за окном. В Хомске обещают до плюс 25 и слабые дожди. В Северо-Курильске осадков не предвидится, здесь до плюс 19. В Курильске также осадков не будет, до плюс 26 градусов. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут небольшие осадки. Сегодня ночью температура воздуха плюс 21, плюс 22 градуса. Завтра днем от 22 до 26 градусов. Ветер южный до 17 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
1: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
4: День рождения Соколов. До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. Соколов, и ты сияешь.
5: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
6: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
7: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-653-0-43-31.
8: 6+.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Врачи оказались самыми привлекательными мужчинами для знакомств. Аж 48% россиянок назвали эту профессию огромным плюсом при выборе партнера. Вообще, работа мужчины влияет на первое впечатление. И кроме врачей, особенно хорошо воспринимаются пилоты, спасатели, тренера и другие профессии, которые ассоциируются с ответственностью и умением сохранять спокойствие. Ну, мы, женщины, конечно же, любим ушами и любим, когда мужчина действительно говорит и делает. И поэтому все-таки вот профессия привлекает нас, да, если эта профессия действительно ответственная. Ну, опять же, все зависит от человека, а не от его профессии, поэтому выбирайте сердцем и душой.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Областное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
2: Ваш выбор верный.
4: И экономный.

Радио АСТВ. 25 лет. Союз крепкий. Эфир бодрый. Чувства взаимные.

0: Другие новости.
1: Всем привет, это другие новости. Китайцы опять всех перегнали. На этот раз по скорости. Их экспериментальный поезд на магнитной подушке разогнался до 800 км в час всего за 5,3 секунды. Это уже третий рекорд за последние месяцы. В июне было 650 км в час, в июле 700. Подробности через минуту. Спонсор выпуска других новостей – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме летом. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ». Заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333-321-333. Итак, пассажиров, правда, пока на таких поездах суперскоростных не возят, но если бы возили, сахалинцы бы точно оценили такой транспорт. Представляете, вы сели в поезд в Южно-Сахалинске, выпили чай с плюшкой, и уже вот буквально через час вы в Ахе. А до Корсакова всего пара минут лету, даже попить не успеете. Всю область можно было бы объехать за полдня. Но это, мне кажется, какая-то мечта путешественника просто. Я как заядлая путешественница говорю, что точно бы заценила такое ноу-хау. И, конечно же, будем ждать, когда такие поезда доедут до нас, и такой технический прогресс, возможно, совсем скоро и уже не за горами. Поговорим подробнее об этой самой магической технологии. Магнитная подушка. Поезд не касается рельсов, парит над трассой, и поэтому трения почти нет. Трасса в лаборатории всего километр, но за 5,3 секунды он пролетает его как игрушечный. Пока это только эксперимент, но планы 2030 года запустить такие поезда на коммерческих маршрутах. Для Сахалина, где от Южно-Сахалинска до Айхи больше 850 километров, а дорога на машине занимает почти 12 часов, такая скорость была бы просто спасением в долгих путешествиях и поездках. На этом все. Это были другие новости. Так что, если китайцы запустят такие поезда по всей стране, мы сможем завтракать в Москве, обедать в Екатеринбурге, а ужинать во Владивостоке. Главное, чтобы буфет успел за это время привезти горячие пирожки. А пока ждем рекордов и новых скоростей. Хороших вам поездок, даже если они на обычном транспорте. Спонсор выпуска других новостей – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме летом. Звоните 321-333. 3-3.

0: 18:40 на Сахалине и Курилах. Самое время нам с вами поговорить о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кинг Тони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти Севен», гаражное оборудование «Норберг» и «Мобил Сервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 августа, в Александровске-Сахалинском умеренный дождь, плюс 23, в Ногликах и в Поронайске синоптики обещают до 22 градусов со знаком плюс и временами осадки. В Красногорске и в Макарове также слабые дожди, до 25 градусов со знаком плюс. В Долинске воздух прогреется до плюс 29, осадков завтра не будет. В Охотском временами пройдут осадки до 28 градусов за окном. В Корсакове завтра также временами дожди. Дождливо, 26 градусов со знаком плюс. В Аниве тоже завтра пройдет слабый дождь и 29 градусов выше нуля. В Малокурильском без осадков, 24 градуса за окном. В Южно-Курильске осадков не предвидится, плюс 22. В Южно-Сахалинске в предстоящие сутки пройдут осадки. Временами сегодня ночью температура воздуха плюс 21, плюс 22. Завтра днем от 22 до 26 градусов тепла. Ветер южный до 17 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
4: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
5: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. «Сахпост» привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение «Сахпост» и сделайте заказ. «Сахпост» – все нужное в пути.
6: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-53-43-31. 6+.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
8: Реклама спонсора.
9: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
10: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
9: Тогда нам надо в «Школьник».
11: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1 000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

Невероятно нежная композиция Lana Del Rey в эфире Первого областного. Young and Beautiful, дорогие мои молодые и красивые радиослушатели. Возвращаюсь к вам с вот такой немного грустной, может быть, информацией. 18 августа сегодня у нас с вами, а это значит, что ровно через две недели наступит 1 сентября, придет к нам осень. Я вот уже выглядываю за окно и вижу, как немного подернулись деревья первой желтизной, первые желтые листья уже появляются, и все-таки, наверное, немного в воздухе осенние вот эти нотки ощущаются. Не знаю, как у вас, все-таки, конечно, погода еще стоит у нас с вами теплая, но, тем не менее, осень плавно и плавно приближается к нам. Ну, а на Сахалине она все так же хочется сказать, что хороша, как и лето, но знаю, что многие, конечно, лето любят больше, чем осеннюю погоду, и это совсем не повод для того, чтобы унывать, наверное, наоборот, такое напоминание о том, что пора собираться силами, пора готовиться тем, кто пойдет в этом году, в этом сентябре куда-то в школу, пора восстанавливать режим и потихоньку вспоминать те списки литературы, которые были заданы тогда еще в мае, но это еще всем нам предстоит, и всем родителям предстоит собирать канцелярию, которая осталась с прошлого года, и все, что осталось в канцелярских магазинах. Уверена, что многие прямо сейчас совершают какие-нибудь рейды на канцелярские магазины. Дорогие родители и дорогие школьники, всем вам желаем сил и, конечно же, прекрасного настроения. Ну а пока давайте продолжим наслаждаться нашим музыкальным плейлисте. Далее в эфире Чебанов и его хит «Ночь».

что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

0: Невероятное драйвовое прочтение всеми любимого хита «Вчера» от Евы Власовой завершает этот музыкальный час. Мы перемещаемся в новый на Сахалине и Курилах 19.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Полина Кобелева. Коротко о главных событиях. Команда губернаторского контроля посетила Смирняковский район. В Южно-Сахалинске осенью обновят семейное пространство «Классно вместе». В Александровске-Сахалинском появился клуб для отцов. Специалисты контрольного управления регионального правительства и активисты Народного фронта проверили, насколько эффективно выполняются поручения губернатора Валерия Лимаренко в Смирняховском районе. Из 10 наказов в муниципалитете исполнены 8, по остальным еще не вышел срок. Так, жители Первомайска жаловались на отсутствие в селе интернета и кабельного телевидения. Ревизоры убедились, сейчас доступ к цифровым сервисам обеспечен. Также проверяющие побывали в районной больнице. Ранее пациенты рассказали главе области о неработающих маммографии и рентгенаппаратах. Для временного решения вопроса в округ направили передвижной медицинский комплекс. Стационарное оборудование должно появиться в больнице осенью. По результатам рейда губернаторского контроля сформирован итоговый отчет. О результатах Валерию Лимаренко доложат лично. Маяки, морские пейзажи и островная природа появятся на стенах семейного пространства «Классно вместе» в Южно-Сахалинске. Сейчас площадку Центра молодежных инициатив ремонтируют и оснащают новым оборудованием. Над оформлением помещений работают профессиональные художники, а отдельное внимание уделяют игровой зоне для маленьких посетителей. После завершения работ здесь снова будут проходить занятия, мастер-классы и встречи со специалистами. Открыть обновленное пространство планируют уже этой осенью. В Александровске-Сахалинском открыли место, где отцы смогут не только общаться, но и вместе разбираться в вопросах воспитания детей. Клуб «Курс на семью» начал работу на базе социально-реабилитационного центра «Отрадное». Участникам обещают консультации психологов и педагогов, практические тренинги и совместные мероприятия с детьми. Главная идея проекта – дать мужчинам возможность обмениваться опытом и получать поддержку в вопросах семейной жизни. Ветераны СВО освоили сапсерфинг на озере Тунайча. Мастер-класс для защитников и членов их семей организовал Сахалинский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». В мероприятии приняли участие 12 взрослых и 3 детей. Инструкторы подробно рассказали им о правилах управления доской и требованиях безопасности. В фонде отметили, что здесь продолжают работать над реабилитацией и социальной адаптацией ветеранов, предлагая разнообразные форматы активного отдыха и поддержки. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах, также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 23 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Наташа Стрельцова.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую всех и каждого в эфире Первого областного этим замечательным вечером вторника. 19 часов и 6 минут, время Сахалинска. И вот мы с вами встретились здесь, на волнах Первого областного радио. Хочется верить, что этот вторник завершается у вас максимально приятными событиями, максимально хорошим настроением. Все-таки среди будничных дней очень важно уметь это хорошее настроение себе создавать самостоятельно. Все же, конечно, не всегда наши будние дни складываются идеально и именно так, как нам хотелось бы этого, но начинать жить счастливо можно уже сейчас и замечать эти самые мелочи, в которых это счастье и таится, можно уже сейчас. На самом деле, хотелось бы такой небольшой совет дать, может быть, непрошенный, если вдруг сегодня вам кажется, что до неба пасмурно и ничего хорошего не произошло, попробуйте найти какое-нибудь маленькое чудо, которое сегодня с вами случилось. Может быть, чудесным образом что-то сложилось так, как было нужно именно вам. Может быть, сегодня увидели просто чью-то чудесную улыбку. Может быть, сегодня для вас особенно ярко светило солнце или, например, в обед удалось вам прогуляться и подышать свежим воздухом. Все это маленькие чудеса, которые наполняют нашу жизнь радостными, приятными моментами, приятными впечатлениями, впечатлениями и эмоциями. Самое главное только начать их замечать. Так что небольшое вам домашнее задание на этот вечер. Ну а мы пока продолжаем наш музыкальный плейлист вместе с Мари Краймбрери, который просто нравится жизнь, и это просто прекрасный совет. Нравится жить – это замечательные и очень ценные слова. Давайте Мари Краймбрери дадим слово.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: О погоде расскажу вам прямо сейчас, дорогие друзья, и совсем скоро продолжим наш музыкальный плейлист. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 августа, в Ахе пройдет небольшой дождь до 17 градусов тепла, в Тымовском также дождливо, временами синоптики обещают до плюс 23. В Смирных и в Томари воздух прогреется до плюс 25, слабый дождь пройдет, в Углегорске и в Чехове также небольшие осадки и до 24 градусов со знаком плюс. В Невельске также временами дождливо, плюс 26 за окном. В Хомске временами осадки и до плюс 25. В Северо-Курильске осадков не предвидится, здесь обещают до плюс 19. В Курильске чуть теплее, плюс 26, осадков также не предвидится. В Южно-Сахалинске в предстоящие сутки временами пройдут осадки. Сегодня ночью температура воздуха плюс 21, плюс 22, завтра днем от 22 до 26 градусов тепла. Ветер южный до 17 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама. В «Матрешке» с 6 по 19 августа. Помидоры «Невельский Агроснаб». Розовый стандарт 189,95 за 1 килограмм. Сосиски «Вязанка» молочные 249,95 за 4.

0: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
1: Деко, выгодно живи.
2: Ждем вас 19 сентября на авторском концерте Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Любимые песни в исполнении артистов и эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии. Концертный зал «Симфония» 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
3: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

свежая композиция от Акмаль, «Любовная» называется эта песня, вышла в 2026 году, и вот она уже попала в наш с вами эфир, дорогие друзья. Но, несмотря на это, есть, конечно, такие хиты, такие песни, которые работают словно машина времени. Знаем мы их очень давно, поем наизусть, и они уже прочно закрепились в наших с вами сердцах, и вот каждый раз, когда мы их слышим, мы как будто отправляемся на несколько десятилетий назад, в те самые события, когда эта песня звучала из каждого утюга. Катаем мы наших радиослушателей на такой машине времени регулярно, и сегодня у нас с вами тоже будет такая возможность. Уже в конце этого часа нас с вами ожидает выпуск авторской программы «Звуки музыки», в которой Михаил Майоров рассказывает нам об истории музыкальных инструментов, поэтому переместимся с вами сегодня на несколько веков назад, узнаем про историю губной гармошки и все, что с ней связано. Так что никуда не переключайтесь, будет очень интересно, все у нас с вами еще впереди. Ну а далее в эфире появится «Наваи», «Больше, чем ближе», делаем погромче.

0: 19 часов и 40 минут. Время Сахалинское. Поговорим с вами прямо сейчас о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра 19 августа. В Александровске-Сахалинском временами дождливо, плюс 23 градуса. В Ногликах и в Поронайске синоптики обещают до плюс 22, также временами осадки. В Красногорске и в Макарове слабый дождь, плюс 25 градусов за окном. В Долинске воздух прогреется до плюс 29, и завтра обойдемся без осадков. В Охотском временами пройдет слабый дождь, плюс 28 за окном. В Корсакове также временами осадки и до 26 градусов на термометре. В Аниве также временами завтра дождливо, плюс 29 градусов. В Малокурильском осадков не предвидится, до 24 градусов со знаком плюс. В Южно-Курильске осадков завтра также не будет, плюс 22. В Южно-Сахалинске в предстоящие сутки временами пройдут осадки. Сегодня ночью температура воздуха плюс 21, плюс 22. Завтра днем от 22 до 26 градусов тепла. Ветер южный до 17 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
5: Ассортимент большой. Цены низкие. По этим позициям большой спец. Гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
6: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
7: Радио АСТВ, ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске, 49-16-23.
8: Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
9: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
10: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
9: Тогда нам надо в «Школьник».
11: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Привет, дружище! Сегодня я расскажу тебе историю об этом музыкальном инструменте, который ты можешь взять с собой куда угодно. Да ты, в принципе, и так уже понял. Это губная гармошка, та самая, что умещается в ладони и звучит так, как будто в ней заперта целая жизнь. Металлический корпус, ряды отверстий, язычки внутри, ничего лишнего. Но стоит поднести ее к губам, вдохнуть или выдохнуть, провести ее вдоль рта, и вот уже рождается звук. То хриплый, как утренний кашель, то плавный, как течение реки Миссисипи. Знаешь, где она выросла? На улицах Америки, в рабочих кварталах, на перекрестках дорог. Пришла, кстати, из Германии, а вот в Штатах уже обрела душу. В руках чернокожих блюзменов гармошка научилась плакать и смеяться, шептать о боли и кричать о свободе. Она звучала в придорожных кафе, на платформах вокзалов, в тесных клубах, где воздух был густым от дыма и музыки. Ее секрет в простоте и правде. Не нужно сложных аккордов. Ты дышишь в нее, а она тебе отвечает. И сегодня она все так же проста и сильна. Сунул в карман, и вот ты уже можешь рассказать свою историю. Так что, дружище, если вдруг на душе тяжело или наоборот, хочется выплеснуть радость, найди губную гармошку и позволь звуку сказать то, для чего не хватает слов. Может, он выйдет хрипловатым, неровным, но кажется, это именно то, что тебе сейчас и нужно.
0: Звуки музыки.

0: на Сахалине и Курилах 8 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Валерий Лимаренко подвел итоги рабочего визита Владимира Путина на Итуруп. Глава региона отметил, что Курилы – это русская крепость, несмотря на территориальные претензии других государств. За 5 лет здесь модернизировано почти 75 километров дорог. Возведено 9 социальных объектов. Это новые школы, детские сады, объекты здравоохранения, культуры и спорта. Программу по переселению из аварийного фонда на островах планируют завершить к 2030 году. Глава области рассказал и о задачах, поставленных президентом на ближайшие годы. Так регион продолжит реализовывать социальные и образовательные программы, укреплять систему здравоохранения и развивать рыбную отрасль. Порядка 800 тонн рыбы по доступным ценам приобрели жители областного центра с начала года. Это навага, камбала, треска, мента и другая сезонная рыба. Накануне в Южно-Сахалинске по социальным ценам продавали киту и горбушу. Как отметили в мэрии, поставки лососевых организуются по мере их вылова. О местах, времени и цене следующих продаж заранее сообщают в канале Департамента продовольственных ресурсов и через приложение «Острова-65». Специалисты контрольного управления регионального правительства и активисты Народного фронта проверили, насколько эффективно выполняются поручения губернатора Валерия Лимаренко в Смирныховском районе. Из 10 наказов в муниципалитете исполнены 8, по остальным еще не вышел срок. Так жители Первомайска жаловались на отсутствие в селе интернета и кабельного телевидения. Ревизоры убедились, сейчас доступ к цифровым сервисам обеспечен. Также проверяющие побывали в районной больнице. Ранее пациенты рассказали главе области о неработающих маммографии рентген-аппарате. Для временного решения вопроса в округ направили передвижной медицинский комплекс. Стационарное оборудование должно появиться в больнице осенью. По результатам рейда губернаторского контроля сформирован итоговый отчет. О результатах Валерию Лимаренко доложат лично. Минпросвещение определило максимальное количество уроков в день для школьников в зависимости от их возраста. Объем максимально допустимой нагрузки на первоклассников в сентябре-октябре – 3 урока в день, в ноябре-декабре – 4, 5 уроков разрешаются один раз в неделю за счет включения в расписание физкультуры. Максимально допустимая нагрузка во вторых-четвертых классах не должна превышать 5 уроков в день, в пятых-шестых она составляет 6 уроков, в седьмых-одиннадцатых классах – 7 уроков. Автопробег под флагом «Единый» пройдет на Сахалине в день российского триколора 22 августа. Колонна из ветеранов СВО, военнослужащих, семей защитников и национальных организаций проедет от исторического парка «Россия. Моя история» до Анивского пляжа. Сбор участников в 9:00 на территории парковки парка «Россия. Моя история». Старт колонны в 10 часов, финиш с 11:30. На берегу участники развернут гигантское полотно, также здесь будет работать полевая кухня. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Наташа Стрельцова.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, и рада приветствовать всех и каждого на нашей территории музыкальной ностальгии. Почему я так говорю? Да все просто, потому что впереди у нас с вами целых два часа главных хитов за последние 25 лет. Мы все их бережно собрали в единую музыкальную подборку и готовы радовать вас главными музыкальными композициями, которые все мы с вами знаем наизусть, иногда подпеваем, ну и, конечно, не можем совершенно точно сдержать от танцев. Поэтому начинаем и двигаемся с вами только вперед. А я же напомню, что все это в честь нашего 25-летнего юбилея. В этом году радио АСТВ исполнилось четверть века. 25 лет мы радуем вас главными музыкальными композициями в эфире Первого областного. Заряжаем на лучшее музыкальное настроение. Ну и, конечно же, делимся с вами щедрыми порциями позитива. Оставайтесь с нами, и мы двигаемся с вами только вперед. Вперед по нашей музыкальной ностальгической музыкальной волне.

0: 8:21, время Сахалинское. Дорогие друзья, наша музыкальная ностальгия продолжится совсем скоро, а прямо сейчас информация о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра 19 августа. В Ахе небольшие осадки, плюс 17, в Тымовском также временами дождливо и до 23 градусов со знаком плюс. В Смирных, а также в Тамари небольшой дождь пройдет до плюс 25 градусов за окном. В Углегорске, а также в Чехове временами осадки и до плюс 24 на термометре. В Невельске, а также временами дождь, плюс 26 градусов. В Хомске синоптики обещают до плюс 25, также временами пройдет слабый дождь. В Северо-Курильске завтра без осадков, плюс 19 градусов за окном. В Курильске осадков завтра также не будет и до 26 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске в предстоящие сутки пройдут небольшие осадки. Сегодня ночью температура воздуха 21-22 градуса, завтра днем от 22 до 26 градусов со знаком плюс. Ветер южный до 17 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
4: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
3: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
4: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
3: Телефон для справок 300-108. 300-108.
1: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Взрыв цен. Карьер «Лиственничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте сахалиниру.ру.
5: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Three Doors Down показали нам, что такое настоящий рок в эфире Первого областного. Продолжается наша с вами музыкальная ностальгия, наше ностальгическое настроение. Дорогие друзья, собрали воедино в этой музыкальной подборке все главные хиты за последние 25 лет, от которых определенно пробивает на разные ностальгические размышления. Вспоминаем сегодня школьные дискотеки и дискотеки университетские, может быть, у кого-то. Друзья, в любом случае, где бы там мы их не слышали в своей жизни, они вызывают у нас только самые теплые и самые лучшие воспоминания. Все эти композиции, которые давным-давно уже живут в наших с вами сердцах и которые мы знаем и помним наизусть. Ну что, предлагаю продолжить. И еще целых полтора часа у нас с вами впереди. И самое главное, конечно, самые легендарные коллективы и легендарные композиции ожидают нас с вами. А это означает только одно. Вечер вторника, кажется, действительно удался и будет наполнен яркими и теплыми событиями, теплыми мгновениями. Так что мы продолжаем. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио.

0: продолжается наш музыкальный винтажный вечер. Собрали для вас в этой музыкальной подборке главные хиты за последние 25 лет. И продолжим радовать вас этими композициями совсем скоро. А прямо сейчас расскажу вам о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 августа, в Александровске-Сахалинском дожди плюс 23 градуса, в Ногликах и в Поронайске также временами дождь и 22 градуса со знаком плюс. В Красногорске и в Макарове дождь пройдет временами до плюс 25 за окном. В Долинске завтра погода без осадков, синоптики обещают до плюс 29. В Охотском воздух прогреется до плюс 28, временами пройдет слабый дождь. В Корсакове также небольшие осадки, плюс 26 градусов за окном. В Аниве завтра обещают до плюс 29, временами дождливо. В Малокурильском осадков не предвидится, 24 градуса тепла. В Южно-Курильске завтра также обойдемся без осадков, плюс 22 градуса на термометре. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут временами осадки. Сегодня ночью температура воздуха плюс 21, плюс 22. Завтра днем от 22 до 26 градусов тепла. Ветер южный до 17 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую».
7: Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Терияки Бойс и хит Токио Дрифт в эфире Первого Областного. Это та самая композиция, под которую фраза «круто поверните налево» звучит совершенно новыми красками и оттенками, и хочется дрифтить на всем, у чего есть колеса. Поверьте, я сижу тут на стуле с колесиками, я знаю, о чем я говорю, но все же хочется верить, что вы сегодня ездите аккуратно, соблюдаете правила дорожного движения, дорогие друзья, и самое главное, за рулем едете с прекрасным расположением духа, даже если попали в пробку. Но, наверное, сейчас уже пробок на дорогах нет, хочется в это верить, так что совершенно точно у нас еще плюс один повод для прекрасного настроения в эту вечернюю дорогу, если вы сейчас слушаете нас за рулем, дорогие друзья. А мы пока продолжаем нашу музыкальную ностальгию. Далее в эфире Стас Пьеха, «Я с тобой».
1: Пусть в сердце моем

Дорогие друзья, на этом мое эфирное время подходит к своему завершению. У микрофона для вас этим вечером была Наташа Стрельцова. Очень здорово провела с вами время, дорогие друзья. Зарядились вместе на позитив, насладились музыкальной ностальгией. Ну а радио СТВ и дальше продолжит радовать вас главными музыкальными хитами за последние 25 лет. Еще целый час у нас с вами впереди, поэтому оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь и до новых встреч в эфире. We'll be right back.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 августа, в Эхе пройдут небольшие осадки до 17 градусов со знаком «плюс». В Тымовском также временами дождливо и до 23 градусов тепла. В Смирных, а также в Тамари пройдет небольшой дождь до 25 градусов со знаком «плюс». В Углегорске и в Чехове тоже будет тепло, плюс 24, временами дождливо. В Невельске также пройдут небольшие осадки, здесь до плюс 26 градусов. В Хомске синоптики обещают до плюс 25, также временами дождливо. В Северо-Курильске завтра без осадков, до 19 градусов тепла. В Курильске осадков также не предвидится, до 26 градусов со знаком «плюс». В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдет небольшой дождь, температура воздуха плюс 21, плюс 22 градуса. Завтра днем также временами осадки, 22-26 градусов тепла. Ветер южный до 17 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
4: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
0: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 августа, в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах пройдет небольшой дождь, до 23 градусов тепла. В Поронайске также временами осадки и 22 градуса со знаком плюс. В Красногорске и в Макарове также синоптики обещают дождливую погоду, воздух прогреется до плюс 25. В Долинске завтра будет тепло, до плюс 29 градусов, осадков не предвидится. В Охотском пройдет слабый дождь, до 28 градусов со знаком плюс. В Корсакове также временами дождливо, 26 градусов за окном. В Аниве также временами осадки, до 29 градусов со знаком плюс. В Малокурильском обещают погоду без осадков, 24 градуса тепла. В Южно-Курильске также осадков не предвидится, плюс 22 за окном. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдет небольшой дождь, температура воздуха плюс 21, плюс 22 градуса. Завтра днем также временами осадки, 22-26 градусов тепла. Ветер южный, до 17 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

gonna be long, gotta keep it. Ловец снов.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 августа, в Эхе пройдут небольшие осадки до 17 градусов со знаком «плюс», в Тымовском также временами дождливо и также временами дождливо.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 августа, в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах пройдет небольшой дождь, до 23 градусов тепла. В Поронайске также временами осадки и 22 градуса со знаком плюс. В Красногорске и в Макарове также синоптики обещают дождливую погоду, воздух прогреется до плюс 25. В Долинске завтра будет тепло, до плюс 29 градусов, осадков не предвидится. В Охотском пройдет слабый дождь, до 28 градусов со знаком плюс. В Корсакове также временами дождливо, 26 градусов за окном. В Аниве также временами осадки, до 29 градусов со знаком плюс. В Малокурильском обещают погоду без осадков, 24 градуса тепла. В Южно-Курильске также осадков не предвидится.

0: Плюс 22 за окном. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдет небольшой дождь. Температура воздуха плюс 21, плюс 22 градуса. Завтра днем также временами осадки 22-26 градусов тепла. Ветер южный до 17 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзе. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов»
3: на радио АСТВ.
2: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов»
3: на радио АСТВ.
4: Реклама.
1: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 августа, в Эхе пройдут небольшие осадки до 17 градусов со знаком «плюс», в Тымовском также временами дождливо и до 23 градусов тепла. В Смирных, а также в Тамари пройдет небольшой дождь до 25 градусов со знаком «плюс». В Углегорске и в Чехове тоже будет тепло, плюс 24, временами дождливо. В Невельске также пройдут небольшие осадки, здесь до плюс 26 градусов. В Хомске синоптики обещают до плюс 25, также временами дождливо. В Северо-Курильске завтра без осадков, до 19 градусов тепла. В Курильске осадков также не предвидится, до 26 градусов со знаком «плюс». В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдет небольшой дождь, температура воздуха плюс 21, плюс 22 градуса. Завтра днем также временами осадки, 22-26 градусов тепла. Ветер южный до 17 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
4: Наша группа ВКонтакте «Ловец снов» радиошоу.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 августа, в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах пройдет небольшой дождь, до 23 градусов тепла. В Поронайске также временами осадки и 22 градуса со знаком плюс. В Красногорске и в Макарове также синоптики обещают дождливую погоду, воздух прогреется до плюс 25. В Долинске завтра будет тепло, до плюс 29 градусов, осадков не предвидится. В Охотском пройдет слабый дождь, до 28 градусов со знаком плюс. В Корсакове также временами дождливо, 26 градусов за окном. В Аниве также временами осадки, до 29 градусов со знаком плюс. В Малокурильском обещают погоду без осадков, 24 градуса тепла. В Южно-Курильске также осадков не предвидится, плюс 22 за окном. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдет небольшой дождь, температура воздуха плюс 21, плюс 22 градуса. Завтра днем также временами осадки, 22-26 градусов тепла. Ветер южный, до 17 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
1: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon «Умная линза». Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
4: Реклама.
1: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра 19 августа. В Эхе пройдут небольшие осадки до 17 градусов со знаком «плюс». В Тымовском также временами дождливо и до 23 градусов тепла. В Смирных, а также в Тамари пройдет небольшой дождь до 25 градусов со знаком «плюс». В Углегорске и в Чехове тоже будет тепло, плюс 24, временами дождливо. В Невельске также пройдут небольшие осадки, здесь до плюс 26 градусов. В Хомске синоптики обещают до плюс 25, также временами дождливо. В Северо-Курильске завтра без осадков, до 19 градусов тепла. В Курильске осадков также не предвидится, до 26 градусов со знаком «плюс». В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдет небольшой дождь, температура воздуха плюс 21, плюс 22 градуса. Завтра днем также временами осадки, 22-26 градусов тепла. Ветер южный до 17 метров в секунду.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 августа, в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах пройдет небольшой дождь до 23 градусов тепла. В Поронайске также временами осадки и 22 градуса со знаком плюс. В Красногорске и в Макарове также синоптики обещают дождливую погоду, воздух прогреется до плюс 25. В Долинске завтра будет тепло до плюс 29 градусов, осадков не предвидится. В Охотском пройдет слабый дождь до 28 градусов со знаком плюс. В Корсакове также временами дождливо, 26 градусов за окном. В Аниве также временами осадки до 29 градусов со знаком плюс. В Малокурильском обещают погоду без осадков, 24 градуса тепла. В Южно-Курильске также осадков не предвидится, плюс 22 за окном. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдет небольшой дождь, температура воздуха плюс 21, плюс 22 градуса. Завтра днем также временами осадки 22-26 градусов тепла. Ветер южный до 17 метров в секунду.

Радио АСТБ. Первое областное.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

Сахалинское время, час ночи. Радио АСТВ. Первое областное.

будешь сильный. Раз, два, три кавычки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка.

На Сахалине и Курилах 2 часа ночи. Радио АСТБ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Меня иногда видно вот такие горы. Если непонятно, на небе снято. Горы, горы.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

Сахалинское время 3 часа ночи. Радио АСТБ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое. Областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Я

Сахалинское время 4 часа утра. Радио АСТВ. Первое областное.

я все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, ну где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себе сдержать.

0: Редакции СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Доброе утро, друзья. Немного лирики от Клавы Коки этим утром. Друзья, просыпаемся скорее. С вами утро на радио СТВ, 7 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Валерий Лимаренко подвел итоги рабочего визита Владимира Путина на Итуруп. Глава региона отметил, что Курилы – это русская крепость, несмотря на территориальные претензии других государств. За 5 лет здесь модернизировано почти 75 километров дорог. Возведено 9 социальных объектов. Это новые школы, детские сады, объекты здравоохранения, культуры и спорта. Программу по переселению из аварийного фонда на островах планируют завершить к 2030 году. Глава области рассказал и о задачах, поставленных президентом на ближайшие годы. Так регион продолжит реализовывать социальные и образовательные программы, укреплять систему здравоохранения и развивать рыбную отрасль. Порядка 800 тонн рыбы по доступным ценам приобрели жители областного центра с начала года. Это навага, камбала, треска, мента и другая сезонная рыба. Накануне в Южно-Сахалинске по социальным ценам продавали киту и горбушу. Как отметили в мэрии, поставки лососевых организуются по мере их вылова. О местах, времени и цене следующих продаж заранее сообщают в канале Департамента продовольственных ресурсов и через приложение «Острова-65». Специалисты контрольного управления регионального правительства и активисты Народного фронта проверили, насколько эффективно выполняются поручения губернатора Валерия Лимаренко в Смирноховском районе. Из 10 наказов в муниципалитете исполнены 8, по остальным еще не вышел срок. Так жители Первомайска жаловались на отсутствие в селе интернета и кабельного телевидения. Ревизоры убедились, сейчас доступ к цифровым сервисам обеспечен. Также проверяющие побывали в районной больнице. Ранее пациенты рассказали главе области о неработающих маммографии рентген-аппарате. Для временного решения вопроса в округ направили передвижной медицинский комплекс. Стационарное оборудование должно появиться в больнице осенью. По результатам рейда губернаторского контроля сформирован итоговый отчет. О результатах Валерию Лимаренко доложат лично. Минпросвещение определило максимальное количество уроков в день для школьников в зависимости от их возраста. Объем максимально допустимой нагрузки на первоклассников в сентябре-октябре – 3 урока в день, в ноябре-декабре – 4, 5 уроков разрешаются один раз в неделю за счет включения в расписание физкультуры. Максимально допустимая нагрузка во вторых-четвертых классах не должна превышать 5 уроков в день, в пятых-шестых она составляет 6 уроков, в седьмых-одиннадцатых классах – 7 уроков. Автопробег под флагом «Единый» пройдет на Сахалине в день российского триколора 22 августа. Колонна из ветеранов СВО, военнослужащих, семей защитников и национальных организаций проедет от исторического парка «Россия. Моя история» до Анивского пляжа. Сбор участников в 9:00 на территории парковки парка «Россия. Моя история». Старт колонны в 10 часов, финиш с 11:30. На берегу участники развернут гигантское полотно, также здесь будет работать полевая кухня. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Каждый может оказаться в сложной жизненной ситуации, когда важна не только поддержка, но и знание правовых тонкостей. В Сахалинской области работает программа оказания бесплатной юридической помощи определенным категориям граждан по семейным, земельным, жилищным и другим гражданским вопросам, консультации, составление документов, предоставление интересов в суде, помощь адвоката. Более подробную информацию о получении бесплатной юридической помощи можно узнать на официальном сайте Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области ams.sakhalin.gov.ru в разделе «Бесплатная юридическая помощь». Телефон для справок 842-42-42-65-94. Реклама спонсора.
3: Легкая катка в Киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в Киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

утро. Ребята, просыпаемся в этот прекрасный мир счастливыми, отдохнувшими и заряженными на весь предстоящий день. Середина рабочей недели стартует уже сейчас. У микрофона я, Женя Милых. Здравствуйте. Спонсор этого утра – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов. Друзья, как и каждое утро, мы просыпаемся под хорошую музыку, с хорошим настроением, ну и, конечно же, с играми и различными информационными рубриками. Все это впереди вас ждет «Интершум». Совсем скоро, в середине этого часа, это новости из мира сети интернет, яркие, забавные, интересные. Также под занавес этого часа у нас с вами игра «Жевать, не переживать», не забывайте об этом, слушайте внимательно, подключайтесь к нам. Ну и, конечно же, ваш астрологический прогноз уже через пару мгновений. Начинаем!

Гороскопы транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817, 510-817. Итак, Овны, мы приступаем. Прямо сейчас просыпайтесь. Часть вашей работы коллеги с удовольствием возьмут на себя, как бы это ни было удивительно. Тельцы, звезды не против вашей самостоятельности, но сегодня лучше принять помощь. Близнецы, сегодня повезет во всем, что касается любви. Раки, будет разумно не бороться с обстоятельствами, а постараться извлечь выгоду из текущей ситуации. Львы, даже если что-то пойдет не по плану, это никак не испортит ваше настроение, а только улучшит. Девы, не переоценивайте свои возможности, чтобы это не привело к неловким ситуациям. Весы, будьте готовы предпринять несколько попыток, прежде чем добиться желаемого. Скорпионы, позвольте себе проявить слабость и даже немного раскиснуть. Стрельцы, будьте верны своим принципам в работе и не отступайте от них. Козероги, сегодня вы легко завоюете расположение новых знакомых. Водолеи, день будет не самым веселым, но плодотворным. Рыбы, удачное стечение обстоятельств откроет перед вами новые качества близких. Это был ваш астрологический прогноз. На сегодня, друзья, спонсор гороскопа транспортная компания «Трансэкспедиция». Телефон 510-817, 510-817.

прохода в метро. Мы встретились случайно, одни на перекрестке миров. Я только посмотрел в зеленые, как море, глаза.

0: Друзья, внимание, информация о погоде на сегодняшний день для вас прямо сейчас. Так, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 19 августа. В Ахене большой дождь плюс 17, в Тымовском временами дождь 22 тепла, в Смирных также временами небольшой дождь 23 выше 0. В Углегорске сегодня дождь плюс 24, в Томари временами небольшой дождь 25 со знаком плюс. В Томари, в Чехове, вернее, временами осадки плюс 24, в Невельске также небольшие осадки, температура воздуха прогреется до 25 градусов. В Хомске дождь плюс 25, в Северо-Курильске без осадков плюс 19, в Курильске осадков сегодня не ожидается, плюс 25 градусов. В Южно-Сахалинске временами дождь плюс 23, плюс 25, ветер южный от 4 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для

0: живи.
1: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и City Mall корпус Б, первый этаж.
0: Деко выгодно живи.
2: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы. Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, готовы послушать самые интересные новости из мира сети интернет? И я готова их для вас озвучить. Итак, первая новость о том, что в соцсетях новый романтический тренд появился. Пары узнают, какой НАСА сделала снимок в день их знакомства. Космическое агентство ежедневно публикует фото с телескопов на специальный сайт. Каждое фото уникально и невероятно, и очень красиво. И отличным подарком будет, мне кажется, распечатать снимок перед днем рождения второй половинки, ну или же на 14 февраля. Попробуйте. Так, следующая новость. Ведущая американского телешоу уснула в прямом эфире. Девушка недавно вышла из декретного отпуска, поэтому пока не привыкла к рабочему ритму. Шоу начиналось в 4:30, и ей, конечно, приходилось рано вставать. В результате накопившаяся усталость взяла верх. Она задремала, подперев голову руками прямо в кадре. В этот момент ее пытался разбудить метеоролог с другого конца студии. Ролик сразу же завирусился в сети, все это было в прямом эфире, а сотрудница получила 100% поддержки. Мы ее понимаем, мы ни в коем случае не осуждаем. Поэтому, друзья, если вдруг в эфире наступит тишина, знаете, я просто сплю. Такие новости из мира сети интернет. Всем хорошего, бодрого утра, прекрасного настроения.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: Как лебеди сегодня будут летать облака или нет, узнаем прямо сейчас в информации о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 19 августа. В Александровске-Сахалинском сегодня дождь плюс 22, в Ногликах временами дождь плюс 19, в Поронайске временами дождь и 20 выше 0. В Красногорске дождь плюс 24, в Макарове плюс 22, временами дождь, в Долинске без существенных осадков и 27 тепла. В Охотском временами слабый дождь, 26 выше 0. В Корсакове дождь, плюс 26. В Аневе временами дождь и 26 выше 0. В Малокурильском без существенных осадков, плюс 24. В Южно-Курильске сегодня осадков не ожидается и 22 тепла. В Южно-Сахалинске временами днем дождь, плюс 23, плюс 25. Ветер южный от 4 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
6: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
7: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на один год и единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Ну а если вы сегодня загадаете, чтобы вы выиграли в какой-то игре на волне радио СТВ, то это все непременно сбудется. Звоните. Через пару мгновений у нас игра «Жевать, не переживать». 49 15 05 номер нашего прямого эфира. Я буду ждать.

0: Наш кассетник любит песни, где попадается что-то вкусненькое. И тогда он с радостью начинает жевать, не переживать. На радио АСТВ.
1: Доброе утро, друзья. Здравствуйте. Это игра «Жевать, не переживать», и мы начинаем. Спонсор игры – сеть социальных продуктовых магазинов «Ферны». Специальные цены по скидочной карте. Шея свиная «Мираторг» 600 рублей за килограмм. Кальмар замороженный 450 рублей за килограмм. Филе курпы «Рисколье» 600 рублей за килограмм. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Встречаем участницу. Елена, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как настроение у вас сегодня?
2: Нормально.
1: Успели уже проснуться, потянуться, подготовиться к этому дню?
2: Еще делаю
1: все
2: это.
1: Все в процессе. Так, хорошо. Елена, смотрите, у нас игра, в которой есть магнитофон. И вот этот магнитофон уже настолько старый, он неисправен и зажевывает кассеты на раз. Поэтому будет играть песня, в какой-то момент, естественно, зажуется. И вам нужно будет пропеть, ну или хотя бы сделать намек на это, и вот эти слова, которые заживались.
2: Угу.
1: Да.
2: Понятно.
1: Ну и, конечно же, сложность этой игры заключается в том, что не всегда вспоминаются те самые слова. Но вы попробуйте. Мы будем за вас болеть всей командой. Поэтому желаем вам удачи. И мы начинаем.
2: Угу.
3: Малиновая лада, малиновый закат.
1: Так. Малиновый закат. Хотела.
2: Хотела на Канары, а веду тебя за МКАД.
1: Отлично! Вау! Ну, здесь 10 из 10. Я вас поздравляю, это сложная песня. И вот этот вот кусок достаточно тоже сложный. Но вы...
2: Почему-то они запомнились, да.
1: Но почему-то они запомнились, и я вас поздравляю. Это победа просто на ура. Вот, ну что, желаю вам хорошего дня, с победой вас, Елена, и прекрасного настроения.
2: Вам тоже.
1: Отлично. Ну вот видите, как здорово бывает. Бывает, что какие-то элементарные песни не вспоминаются, а вот такие сложные, можно сказать, свежие композиции выходят на ура. Спонсор игры – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца». Играем здесь по будням. В это самое время присоединяйтесь.
0: Жевать, не переживать. На радио АСТВ.

0: Друзья, думаем только о хорошем, только о прекрасном. Впереди целый день, насыщенный и яркий. На Сахалине и Курилах 8 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Валерий Лимаренко поручил отремонтировать Северо-Курильскую ЦРБ. Сахалинские хирурги впервые выполнили операцию по установке окклюдера. Рейды по профилактике природных пожаров прошли в Долинском районе. Валерий Лимаренко поручил отремонтировать Северо-Курильскую ЦРБ. В ходе рабочей поездки на Парамушир глава региона осмотрел медицинское учреждение, пострадавшее во время землетрясения в июле прошлого года. На месте губернатор принял решение капитально отремонтировать действующий корпус. Сегодня доступ посторонних в северную часть больницы ограничен. Южная часть при этом продолжает работать. Экспертиза показала, безопасность медицинских работников и пациентов здесь ничего не угрожает. Проектная документация на капремонт уже разработана. В планах частичная перепланировка помещений и переустройство инженерных сетей. Часть средств уже выделена из областного бюджета. Работы должны стартовать осенью. Добавлю, начало строительства новой больницы в Северо-Курильске запланировано на 2028 год. Хирурги регионального сосудистого центра областной клинической больницы впервые выполнили операцию по установке окклюдера в ушко левого предсердия. Метод позволяет навсегда исключить риск тромбообразования инсульта у пациентов с мерцательной аритмией. Технология внедрена в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь», созданного по инициативе президента Владимира Путина. Первый пациент уже выписан, он чувствует себя хорошо. Как отметили в региональном Минздраве, стоимость одного такого импланта – 2 миллиона рублей, однако для всех пациентов региона операция проводится бесплатно. Рейды по профилактике природных пожаров прошли в Долинском районе. В ходе обхода специалисты провели адресную работу с населением. Людям напомнили о запрете выжигания сухой травы, необходимости уборки мусора и горючих материалов с приусадебных участков. Также долинцам рассказали о порядке действий при обнаружении возгорания, вручили памятки с телефонами экстренных служб. Также специалисты напомнили, что за неосторожное обращение с огнем к пожару предусмотрены административная и уголовная ответственности. Фильмы участников всероссийского конкурса «Дальний Восток. Земля приключений» показали в эфире Первого канала. Зрителям рассказали об условиях проекта и представили кадры из путешествия по дальневосточным и арктическим регионам, авторы которых уже становились победителями и призерами конкурса. Стать участником может любой желающий. Профессиональная камера или специальные навыки для этого не требуются. Снять путешествие можно даже на мобильный телефон. Для участия до 15 января 2027 года необходимо заполнить заявку на сайте проекта и отправить видеоролик о путешествии по Дальнему Востоку или Арктике. Обладатель гран-при получит 3 миллиона рублей. Китайская компания представила робота, который превзошел мировой рекорд Усейна Болта в беге на 100 метров. Машина смогла развить максимальную скорость до 12,66 метра в секунду. Лучше показатель ямайского спринтера на 24 сотых секунды меньше. Также робот способен прыгнуть с места на 2 метра в высоту. При этом у гуманоида пока наблюдаются проблемы с торможением. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 20 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Всем доброе утро, здравствуйте, добро пожаловать. Мы открываем новый музыкальный час, и час не только музыкальный, но и час для общения с вами, с нашими радиослушателями, которые готовы наверняка уже написать свой комментарий на нашу утреннюю тему. Спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» – всегда прямые поставки, только свежие и качественные продукции от заводов-изготовителей. Друзья, тема у нас сегодня такая. Чтобы вы не стали покупать из того, что уже когда-то купили. Вот расскажите, пожалуйста, про свои случаи, про свои покупки, которые вот, ну, какие-то импульсивные, возможно, покупки, да, купили, уже потом обратно дороги нет, и вот эта вещь лежит, и вы думаете, вот не надо было, конечно, ее брать, но она уже куплена. Напишите свои варианты к нам на WhatsApp, на Messenger Max, конечно же, какой Messenger Max, все, только он у нас работает, 8-900-660-1505, помимо мессенджера работает наша группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ, там тоже можно оставить свои сообщения, свои комментарии на эту тему. Ну и я напомню для всех, для тех, кто только присоединяется к нам, что у нас за самый яркий, за самый интересный комментарий дарятся призы, дарятся подарки. Лучшие комментарии не только зазвучат в эфире, но и получат призы, островные сувениры от магазина «Мерч Сахалин» на горном воздухе. Но только один сегодня сможет унести с собой сувенирную продукцию от наших партнеров. Магазин «Мерч Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работают ежедневно с 11 до 20.00. Официальный мерч «Сахалин. Маяк России» также доступен на сайте merch-sach.ru. В магазине вы можете приобрести как стильные аксессуары, памятные сувениры, которые расскажут о Сахалине без слов, так и уникальную одежду островного бренда «Сахалин. Маяк России» и оригинальные футболки и худи с островной символикой. Вот, ну и смотрите еще, какая ситуация сегодня. Кто-то один забирает сувенирную продукцию, сувенирный подарок. И в пятницу этот слушатель сможет побороться за главный приз. Это поло или ветровка от наших партнеров. И все те, кто на этой неделе выиграют сувениры, смогут также побороться за главный приз. Вот такая вот история, поэтому обязательно напишите свои варианты, свои комментарии на тему, чтобы вы не стали покупать из того, что уже купили. Messenger Max 8-900-660-1505, группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь.

Спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Пронайск, Дымовская, Ноглики, Аха. Сборные отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» — 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Итак, Овны. Часть вашей работы коллеги с удовольствием возьмут на себя, как бы это ни было удивительно. Тельцы, звезды не против вашей самостоятельности, но сегодня лучше принять помощь. Близнецы, сегодня повезет во всем, что касается любви. Раки, вам будет разумно не бороться с обстоятельствами сегодня, а постараться извлечь выгоду из текущей ситуации. Львы, даже если что-то пойдет сегодня не по плану, это никак не испортит ваше настроение, а только улучшит. Девы, не переоценивайте свои возможности, чтобы это не привело к неловким ситуациям. Весы, будьте готовы сегодня принять несколько попыток, прежде чем добиться желаемого. Скорпионы, позвольте себе проявить слабость и даже немного раскиснуть. Стрельцы, будьте верны своим принципам в работе и не отступайте от них. Козероги, сегодня вы легко завоюете расположение новых знакомств. Водолеи, день будет не самым веселым, но очень плодотворным. Рыбы, удачное стечение обстоятельств откроет перед вами новые качества ваших близких. Это был ваш астрологический прогноз. На сегодня спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиция». Телефон 510-817. 510-817.

Всем доброе утро, друзья. Мы здесь с вами общаемся на нашу утреннюю тему, чтобы вы не стали покупать из того, что уже купили. И пройдемся по классическим ответам. Велотренажер. Каждый тренажер со временем превращается в вешалку. Нужно в спортзале с группой заниматься, ведь человеку тоже известно стадное чувство. Ну и следующее сообщение на эту же тему, конечно же. Беговая дорожка, степпер, турник. А также у меня слайсер, машинка для нарезки. Пока соберешь, помоешь, легче просто кусок отрезать. Так, хорошо, а еще робот-пылесос, для которого надо сначала все поднять. Слушайте, ну вот, кстати, насчет робот-пылесоса, мне кажется, что он не должен убираться, да, по полной программе. Он должен поддерживать чистоту. И вот, в принципе, если он не заезжает в какие-то места и втыкается еще в какие-то места, то хотя бы какое-то время он просто собирает легкую пыль, которая нападала после того, как вы помыли полы. Так, что, есть еще какие-то сообщения? У нас сейчас гляну сообщения, которые вы присылаете к нам на мессенджер Макс 8-900-660-1505, группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь, пожалуйста, к общению. Мы сегодня за самый яркий и интересный комментарий обязательно подарим сувенир от магазина Мерча Сахалин. Ну а в пятницу у вас будет шанс побороться за главный приз — поло или ветровка от магазина Мерча Сахалин. Прекрасный подарок для всех, кто живет на Сахалине, в Сахалинской области, и для тех, кто приехал в гости, тоже замечательный подарок. Магазин Мерча Сахалин находится на СТК Горный воздух, нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана Георгий. Обязательно туда заглядывайте, посмотрите, что можно приобрести для себя и своих близких. Ну а мы продолжаем. Я принимаю ваше сообщение на нашу тему, чтобы вы не стали покупать из того, что уже купили. Пишите обязательно.

0: Прямо сейчас вас ждет информация о погоде на сегодняшний день. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области. Итак, в Ахе небольшой дождь сегодня плюс 17, в Тымовском временами дождь плюс 22, в Смирных временами ожидается сегодня небольшой дождь и 23 выше 0. В Углегорске дождь 24, в Томари, Чехове и в Невельске сегодня небольшой дождь, температура воздуха прогреется до 25 градусов. В Омске дождь плюс 25, в Северо-Курильске без осадков плюс 19, в Курильске осадков не ожидается, 25 выше 0. В Южно-Сахалинске временами дождь плюс 23, плюс 25, ветер южный от 4 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона».

0: их объединение может привести к самым печальным последствиям. Алкоголь и управление автомобилем – по-настоящему опасная смесь. Не подвергайте риску себя и людей, которые могут оказаться на вашем пути. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не позволяйте одному необдуманному поступку перечеркнуть несколько жизней.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
2: Взрыв цен. Карьер «Лиственничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте sahalinru.ru.
3: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
4: Лето не будет, лето не будет, лето не будет. И нечего ждать.
5: Есть музыка, которую не просто слушают, ее чувствуют. 19 сентября Сахалинская филармония представляет авторский концерт Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Вечер любимых песен, живого оркестра и настоящих эмоций. Концертный зал «Симфония» 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
4: И нечего ждать.
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вильямович.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

На наш телеграм-канал Радио АСТВ или в нашу группу ВКонтакте Радио АСТВ. Возможно, вы написали свое сообщение на нашу утреннюю тему к нам в мессенджер Макс по номеру 8-900-660-1505, чтобы вы не стали покупать из того, что уже купили. Напишите свои варианты, ведь сегодня мы разыграем обязательно сувенирную продукцию от магазина мерча «Сахалин». И в пятницу разыграем среди всех, кто выиграл на этой неделе, главный приз – поло или ветровка от магазина мерч «Сахалин». Ребята, которые находятся на нижней станции СТК «Горный воздух» возле ресторана «Георгий», предлагают вам посетить их магазин и подобрать для себя что-то уникальное, что-то красивое и потрясающее, потому что стиль «Сахалина» – это не только про пейзажи, это, конечно, про характер. И вот ребята, которые открыли этот магазин, говорят о том, что это место, где собраны вещи от местных дизайнеров, островные аксессуары, сувениры, официальный мерч «Сахалин Майк России», футболки, худи, открытки, стикеры, подарки для близких и вещи, которые хочется оставить себе. И, конечно же, друзья, гордитесь Сахалином, носите его с собой. «Горный воздух», нижняя станция, возле ресторана «Георгий». Приходите, пожалуйста. Ну и пишите к нам сюда на мессенджер Макс 8-900-660-1505. И вот Алексей написал: «Никогда больше не куплю отечественный автомобиль». А вот, кстати говоря, зря вы так говорите. Сейчас такой вообще бум на отечественные автомобили. И, так скажем, подросшие мальчики, которым сейчас ближе к 40, активно стали покупать себе «Ладу», «Нива Лада». Да, потому что стиль, потому что характер, потому что очень проходимый автомобиль, как считается. Ну, в общем, конечно, о вкусах не спорят, друзья, но вы обязательно напишите, чтобы вы больше себе никогда не купили из того, что уже приобрели. Пишите мессенджер Макс 8-900-660-1505, группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. За лучший комментарий дарим призы. Не забывайте об этом, присоединяйтесь.

Так, друзья, ну что, я хочу напомнить о том, что мы двигаемся по этому часу в режиме общения с вами. У нас есть утренняя тема. Звучит она так, чтобы вы себе не купили из того, что уже купили. Поактивнее, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему обсуждению. Я надеюсь, что вы просыпаетесь и уже печатаете свое сообщение к нам в мессенджер Макс 8 900 660 1505, либо в группу ВКонтакте зашли и написали свое сообщение. Группа ВКонтакте Радио АСТВ и телеграм-канал Радио АСТВ тоже принимает ваши сообщения, ведь мы сегодня разыгрываем сувенирную продукцию от магазина Мерча Сахалин. Классные сувениры, кстати, потрясающего произведения ручной работы. Практически выглядит так. Вот, допустим, есть брелок, который выглядит как суши. И есть ощущение, что это прям настоящая суши, друзья. Да, пишите срочно, пишите скорее. Я буду озвучивать все ваши сообщения здесь в эфире. В пятницу у вас будет возможность побороться за главный приз от магазина Мерча Сахалин «Поло или ветровка». Мы разыграем ее. И я напомню, что спонсор нашего утра — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте магазина «Верный» в ТЦ «Мегаберезка». Фарш свинина говядина 500 рублей за килограмм. Масло растительное «Олейна» 1 литр 150 рублей. Яйцо первой категории «Новосибирск» 12 рублей за штуку. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Ваш выбор — «Верный». Ну и призываю все-таки сделать это, отправить свое сообщение. Что вы никогда бы не купили из того, что уже купили? Пишите скорее свои варианты.

0: Coldplay и Beyonce здесь на волне радио АСТВ. Друзья, ну а вы обязательно напишите свои варианты на нашу утреннюю тему, которая звучит так. Что бы вы не стали покупать из того, что уже купили? И сегодня самый яркий, хороший, интересный комментарий прозвучит в эфире. Ну и также обладатель этого яркого комментария сможет побороться за главный приз островного подарка. Это поло или ветровка от магазина «Мерч Сахалин». Поэтому участвуйте в обсуждении, забирайте сувенир от магазина «Мерч Сахалин» уже сегодня. Ну и я приступаю к вашим сообщениям. Значит, чтобы вы никогда не купили себе из того, что уже купили. Никогда бы не купила в здравом уме и трезвой памяти половину гардероба, купленного в период беременности. Покупала с мыслями: вот рожу и буду красивая гулять с ребенком. Нет, нет и еще раз нет. Не до красоты особо сейчас. Главное удобство. Это все обман беременного мозга. Девочки, не ведитесь, если ваш мозг говорит вам то же самое в период беременности. Да, уже потом, когда придете в себя, купите, обновите свой гардероб. Так, есть еще сообщение. Дачу как огород. Купи то, купи сё. Стой, загнувшись, полей. Комары кусают. Денег и сил вложено много. А итог — хоть бы попробовать, что уцелело после насекомых. Вообще, огород — это, конечно, история не для слабонервных. Это для тех, кто готов работать, не покладая рук. Так, доброе утро. Машинку для раскатки теста. Вот, Оля никогда бы не купила. Очень интересно. Никогда не слышала, что есть машинка для раскатки теста. И вот действительно, вручную ведь гораздо удобнее. У меня тоже нет вообще желания покупать какие-то специальные приспособления для нарезки, для раскатки, для, там, я не знаю, помолки. Все как-то делается вручную. Я даже яйца взбиваю вилкой, мне так удобнее. Хотя многие говорят: Жень, ты чего, уже давно придумали вот блендер, например, да, или специальный миксер и так далее. Так, никогда не куплю... это я читала. Секунду, сейчас есть у нас сообщение, которое я не читала еще. Доброе утро. Робот-полотер. Очень хотела, оказался бесполезным для меня. Кому подарить? Ой, ну мне дарите. Я как раз собираюсь себе такое приобрести. Мне кажется, очень удобная штука. Ну, по крайней мере, для меня. Так, друзья. Есть еще много времени для того, чтобы у вас была возможность отправить свои сообщения на наш мессенджер Макс 8-900-660-1505, группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. За самый яркий комментарий, напоминаю, дарим сегодня призы. И в пятницу среди тех, кто выиграл на этой неделе, это 5 человек, мы разыграем главный приз — поло или ветровка от магазина «Мерч Сахалин». Поэтому срочно присоединяйтесь к нашему обсуждению. Ну а я пока расскажу вам о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 19 августа. В Александровске-Сахалинском дождливо, плюс 22. В Ногликах временами дождь, плюс 19. В Поронайске 20 градусов тепла и временами ожидается дождь. В Красногорске также дождливо, 24 со знаком плюс. В Макарове временами дождь, плюс 22. В Долинске без существенных осадков, 27 выше 0. В Охотском временами слабый дождь, сегодня 26 тепла. В Карсакове дождь и 26 выше 0. В Аниве временами дождь, плюс 26. В Малокурильском без существенных осадков, 24 со знаком плюс. В Южно-Курильске осадков сегодня не ожидается. Температура воздуха прогреется до 22 градусов. В Южно-Сахалинске временами сегодня дождь, плюс 23, плюс 25. Ветер южный от 4 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
6: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
8: Купи кухню, шкаф, подарок. С «Деко» выгодно живи.
9: «Деко Мебель». Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
8: «Деко» выгодно живи.
7: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
6: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 25.

бывшие подсады, может быть, и не в себе. И я думаю, что не в себе были те, кто покупали какие-то вещи, которые купили, но со временем поняли, что никогда бы вообще в жизни больше этого не купила. Или не купил, да? Есть сообщение на эту тему. Доброе утро. Вот лодку, которую купили 3 года назад, а надули и вышли на нее на воду всего 2 раза, Иван написал. Да, но вдруг пригодится. Подождите пока. Не время расстраиваться. Еще есть время переоценить лодку. Может быть, она действительно просто не в нужное время пришла к вам в жизнь. А совсем скоро вот проявит себя. Кто знает? Так, Надежда написала: «Доброе утро, я как-то купила кухонный комбайн 10 в одном, так хотела, уже думала, как упрощу готовку с ним, время сэкономлю, но нет, руками быстрее и проще, и стоял он 6 лет нераспакованный, отдала сестре, еще была йогуртница, впервые купленная, тогда отдала, тоже отдала потом подруге, еще был набор для домашнего маникюра, тоже подруге отдала, все, что приобретается в момент здесь и сейчас, как правило, потом переезжает жить к друзьям. Какая хорошая вы подруга. Зато снабдили всех своих девчонок нужными вещами. Надеюсь, что они ими пользуются. Или также стоят они у них в коробках, не распакованные. Ну, вообще, комбайн такая интересная вещь. Это, наверное, для тех, кто делает какие-то заготовки серьезные, да, которые хранятся потом какое-то время там в холодильнике, в морозилке или там для праздничных торжеств подходит. Но на готовку, конечно, каждый день эта огромная штуковина не нужна. Проще действительно руками. Итак, от Дмитрия сообщение. Доброе утро. Было лет 7 назад. Значит, сидел дома, звонок, заходит коммивояжер. То ли он меня загипнотизировал, а иначе я не могу понять, зачем я купил у него походный утюг, овощерезку кубиками, терку для морковки. Все это лежало на шкафу 5 лет в прошлом году выкинул. Но других объяснений, Дмитрий, этому нет. Наверняка он вас загипнотизировал. Вообще, это уникальная профессия. Люди, которые ходят по домам и продают какие-то пылесосы, да, там, я не знаю, овощерезки и так далее. Это какие-то уникальные люди, действительно, с гипнотическими способностями. Итак, от Марии сообщение. Я бы никогда себе не купила тренажер, а то на него в последнее время садится только пыль. Вот так вот. Ну, еще висят, наверное, какие-то брюки, блузки и так далее. Вообще, тренажер в доме, в квартире особенно, да, если это квартира однокомнатная или двухкомнатная, это вообще уникальная вещь. На ней лежит все, кроме владельца тренажера. Поэтому, да, тренажер – это топ покупок, которые бы никогда не нужно было бы покупать в конечном итоге. Так, ну что, друзья, мы продолжаем прием ваших сообщений. Самые яркие и уникальные сообщения получат приз. Одно какое-то сообщение это сегодня будет и получит приз от магазина мерча «Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция «Горнолыжная 3», возле ресторана «Георгий». И я еще напомню о том, что в пятницу мы разыграем среди всех, кто на этой неделе забрал сувенир, главный приз – поло или ветровка от магазина мерча «Сахалин». Так, что привезти с Сахалина и что, например, подарить друзьям, да, и чем порадовать себя? Ответ – в магазине мерча «Сахалин» на нижней станции «Горного воздуха». Вы там найдете стильные футболки, худи, аксессуары, открытки, стикеры, сувениры и официальный мерч «Сахалин. Маяк России». Это не просто подарок, это частичка острова, которую можно взять с собой. Поэтому, друзья, пишите свои варианты, чтобы вы не стали покупать из того, что уже купили.

8 часов 53 минуты время Сахалинска. Друзья, если у вас есть желание забрать главный приз от магазина мерча Сахалин, то вам срочно нужно написать свой комментарий, свое сообщение на нашу утреннюю тему, чтобы вы никогда не купили из того, что уже купили. И знаете что? У вас еще есть время, чтобы это сделать. И вот сейчас будет небольшая пауза. В эту паузу успейте написать свои комментарии, потому что уже через пару мгновений я буду подводить итоги, выбирать самый яркий комментарий на сегодня. Подарим ему сувенир от магазина мерч Сахалин, этому автору этого комментария. Ну а в пятницу у этого автора будет возможность выиграть поло или ветровку от наших партнеров магазин мерч Сахалин, который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3. Если интересно, что же там можно для себя купить, обязательно загляните, посмотрите, какие сувениры там есть в продаже, и уже, возможно, завтра вы сможете к нам присоединиться в качестве комментариев, в обсуждениях нашей утренней темы для того, чтобы забрать этот сувенир себе абсолютно бесплатно. В общем, пишите мессенджер Макс 8 900 660 1505, группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ все еще работают. Я через пару мгновений озвучу вам автора самого яркого, интересного комментария, который заберет сувенир от магазина мерча Сахалин и поборется в пятницу за главный приз поло или ветровка от наших партнеров.

0: Так, ну что, друзья, 8:57, время Сахалинска. Я хочу вам рассказать о том, что уже найден победитель сегодняшнего розыгрыша за самый яркий, за самый интересный, бодрый, красивый, креативный комментарий. Ну и вообще, в принципе, комментарий, который попал мне в самое сердце, да? Ну и, возможно, кому-то из вас тоже. Но прежде, я хочу зачитать еще несколько комментариев на нашу утреннюю тему, чтобы вы себе никогда не купили из того, что уже купили. Итак, форм-факторы для варки яиц в виде забавных фигур. Мыть их дольше, чем готовить. Но, с другой стороны, как интересно завтракать с новой фигуркой каждое утро. Так, электрический нож требует розетки и режет не лучше обычного хорошего ножа. Но вообще, конечно, это не очень удобно каждый раз, да, вставлять ее в его в розетку, что-то как-то доставать, разматывать этот провод и так далее. Да, декоративные свечи сложной формы, которые жалко жечь, и они просто собирают пыль. Вот, кстати, вот это действительно так. Особенно подарочные какие-то свечи, которые подарили, и ты думаешь, ну, красивые, куда их жечь? Вот она расплавится, и что я буду с ней делать? Это уже не так красиво будет. Будет просто обычная свеча, и она лежит, потому что думаешь, ну, на особый случай какой-то только пригодится, да и все. Так, Денис написал, бросил курить, никогда больше не куплю сигареты. Вот так. Поздравляем. Денис, мы за вас рады, мы вами гордимся. Прекрасно. Прекрасно. Вообще, супер. Только спорт, только хорошее настроение и бодрость духа. Так, ну что, друзья, я напомню, что самый яркий и интересный комментарий прямо сейчас получит сувенир от магазина «Мерч Сахалин». Спасибо всем, кто был с нами в этом часе. Победителя прямо сейчас озвучу, и которого ждут сувениры в магазине «Мерч Сахалин» на нижней станции СТК «Горный воздух». Ну а все участники недели остаются в игре. В пятницу разыграем большой подарок – поло или ветровку. Итак, предлагаю сделать победителем сегодняшнего дня Надежду, которая написала, что она никогда не купила бы кухонный комбайн 10 в 1, так сильно его хотела. Уж думала, как упрощу себе готовку с ним. Время сэкономлю, но нет, руками быстрее и проще. И стоял он 6 лет, не распакованный, отдала сестре. Еще йогуртницу, там что-то еще, какие-то маникюрные наборы и так далее, все раздала друзьям. И больше ничего подобного Надежда для себя не покупает. Надежда, зато этот комментарий получит сегодня сувенир от магазина «Мерч Сахалин». Мы вас поздравляем и желаем хорошего настроения. Ну, а мы переходим в следующий музыкальный. Оставайтесь на волне радио АСТВ на Сахалине и Курилах. 9:00 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий и актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092.

0: и пропаганда до 7 лет лишения свободы. Не сообщил о преступлении террористической направленности, сел в тюрьму. Будьте бдительны, будьте осторожны.
1: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
2: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
3: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
4: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника!
5: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
4: База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: Лето зовет.
1: Однажды любимые смешарики окажутся совсем не в ромашковой долине, а в далеком космосе. В мультфильме «Смешарики сквозь вселенные» Крош и Ёжик находят загадочное устройство, которое переносит их в игру о будущем. Там герои становятся обычными детьми на космическом корабле, отправляющемся на Марс. Но очень быстро становится понятно, что происходящее вовсе не игра, а впереди Кроша и Ёжика ждет настоящее космическое приключение. Берем детей и идем смотреть приключенческую комедию «Смешарики сквозь вселенные» в кинотеатр «Кристи Синема». Возрастная категория 6+.
0: Добавим в летний календарь.
1: В краеведческом музее проходит интересный мастер-класс по росписи футболок и шоперов, где обычная ткань превращается в вещь с островным характером. Участники украсят эко-сумку или футболку авторским рисунком, вдохновленным природой Сахалина. Лосось, медведи, морские волны и другие узнаваемые символы острова будут выполнены в стилистике традиционных орнаментов коренных народов. В результате получится не просто элемент гардероба, а вещь, которая будет напоминать о Сахалине еще долгое время. Областной краеведческий музей, мастер-классы по росписи футболок и шоперов проходят до 27 августа. Стоимость участия 800 рублей.
0: Добавим в лето немного искусства.
1: Фарфор умеет удивлять. Это искусство, а не предметы быта, которые пылятся в шкафу. В Сахалинской областной научной библиотеке открылась выставка «Живая пластика фарфора», посвященная истории императорского фарфорового завода. Главные экспонаты – изящные фигурки животных из частной коллекции Анны Николаевой. Каждая работа передает характер и повадки своих героев с поразительной точностью. А дополняют экспозицию редкие книги об истории русского и мирового фарфора. Выставка «Живая пластика фарфора» работает до конца августа в зале имени Чехова в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Подробности на сайте «Культ Сахалин». Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
0: «Двигай летом» на АСТВ.

0: Немного дискотечные ритмы от Хьюгела здесь на волне радио АСТВ. Заряжаемся бодростью, ну и узнаем, какая погода вас ждет сегодня. Информацию о ней расскажу вам прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 19 августа. В Александровске-Сахалинском сегодня дождливо, плюс 22. В Ногликах временами дождь, 19 тепла. В Поронайске временами дождь, плюс 20. В Красногорске дождь, 24 выше 0. В Макарове временами сегодня дождь, плюс 22. В Долинске без существенных осадков, 27 выше 0. В Охотском временами слабый дождь, плюс 26. В Корсакове также дождь, 26 выше 0. В Аниве временами дождь, плюс 26. В Малокурильском без существенных осадков, плюс 24. В Южно-Курильске осадков днем не ожидается, 22 выше 0. В Южно-Сахалинске временами дождь, 23-25 со знаком плюс. Ветер южный от 4 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: КРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
7: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
10: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
11: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
12: Купи кухню,
13: шкаф, подарок.
12: С деко выгодно.
14: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
12: Деко выгодно, живи.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Так, уважаемые автомобилисты, чтобы не попасть в сложную ситуацию при проезде каких-либо участков, мы информируем прямо сейчас вам о том, что движение по ЖД-переезду в Новоалександровске будет ограничено в ночь на 20-21 августа. Здесь будут проводиться работы по замене рельса шпальной решетки. И для обеспечения проезда 19 и 20 августа с 20 до 23 часов движение будет ограничено частично. В ночь с 23.00 до 6 утра следующего дня движение будет перекрыто полностью. Объезд возможен будет по улицам 2 Хабаровской и Совет. Просим автомобилистов учитывать информацию при планировании маршрутов, бережно следить за дорогой и чувствовать себя при этом комфортно.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63

0: На Сахалине и Курилах 10 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий и актуальный выпуск новостей к этому часу в студии Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Валерий Лимаренко поручил отремонтировать Северокурильскую ЦРБ. Строительство очистных сооружений Паранайске выходит на финишную прямую. 140 южносахалинцев с начала года перевели свои автомобили на газ. Валерий Лимаренко поручил отремонтировать Северокурильскую ЦРБ. В ходе рабочей поездки на Парамушир глава региона осмотрел медицинское учреждение, пострадавшее во время землетрясения в июле прошлого года. На месте губернатор принял решение капитально отремонтировать действующий корпус. Сегодня доступ посторонних в северную часть больницы ограничен. Южная часть при этом продолжает работать. Экспертиза показала, безопасности медицинских работников и пациентов здесь ничего не угрожает. Проектная документация на капремонт уже разработана. В планах частичной перепланировки помещений и переустройство инженерных сетей. Часть средств уже выделена из областного бюджета. Работы должны стартовать осенью. Добавлю, начало строительства новой больницы в Северокурильске запланировано на 2028 год. Возведение очистных сооружений Паранайске выходит на финишную прямую. Общая техническая готовность объекта 96%. Специалисты уже завершили пусконаладочные работы на чистой воде, выполнили монтаж фундаментных плит и подземной части с технологическим оборудованием, смонтировали павильонные дизель-генераторные установки, выполнили асфальтирование территории. Кроме того, на объекте проложили сети водоотведения, выполнили трубопроводную обвязку нескольких станций, смонтировали сети электроснабжения. Под комплекс в эксплуатацию позволит обеспечить полную чистку хозяйственно-бытовых стоков города. 140 южносахалинцев с начала года перевели свои автомобили на газ. Как отмечают мэрии, горожане все чаще выбирают его в качестве топлива, оценив экономические и экологические преимущества. С 2018-го в рамках муниципальной программы услугой воспользовались почти 4000 жителей областного центра. Сегодня в Южно-Сахалинске действует 9 автосервисов, готовых выполнить переоборудование авто. Полный список организаций опубликован на сайте администрации. Чемпионат России по карате впервые пройдет на Сахалине. Масштабные состязания с 11 по 13 сентября примет учебно-тренировочный центр «Восток». Участие в них примут сильнейшие спортсмены более чем из 60 регионов. В честь Сахалинской области будут защищать 15 каратистов. Они уже начали готовиться к соревнованиям. Шестиклассник из Иркутска вырастил тыкву весом 800 килограммов. Мальчик подал заявку на участие в финале конкурса «Битва гигантов», который в сентябре пройдет в Москве. Тыкву привезут в столицу на самолете или грузовике, а пока юный агроном поливает ее дома. Для этого овощу нужно 600 литров в сутки. В прошлые годы школьник вырастил 30-килограммовый кабачок, помидор сорта «Доминго» весом более 2 килограммов, а также подсолнухи высотой 4,5 метра с шапками почти полметра в диаметре. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 23 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

ребята, здравствуйте, всем большой привет. Женя Милых у микрофона, и я хочу объявить новый час на волне радио СТВ. И будет он насыщенным, и будет он ярким, зажигательным и, конечно же, призовым. Потому что совсем скоро стартует игра «Дозвон». Все подробности через пару мгновений об этой игре я озвучу. Разыгрываем мы сегодня что-то очень большое, что-то очень вкусное. Многие уже догадываются, о чем я говорю, но все же подробности будут чуть позже. Оставайтесь с нами. Напомню, что спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов, ведущих белорусских производителей с рыбы, калея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, номер 15, дом номер 15. Удобное расположение с местом для парковки. И давайте приступать для начала к прослушиванию композиции от Вани Дмитриенко. Ну а потом уже расскажу все подробности игры «Дозвон». Слушайте внимательно, никуда не уходите, оставайтесь с нами.

Всем здравствуйте, всем доброе утро. Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Сказка — вкус, к которому хочется возвращаться. Пицца «Сказка.ру». Давайте-ка поскорее пишите свои заявки на наш мессенджер «Макс» 8-900-660-1505. Пишите «Хочу в «Дозвон». Номер вашего телефона и ваше имя. Обязательно я в середине этого часа выберу одного человека из большого списка, дозвонюсь ему в прямом эфире и... Хочу услышать кодовую фразу в трубке. Кодовая фраза будет сегодня звучать так. Ура, я в дозвоне. Наверняка все вы, многие, по крайней мере, уже давно участвуете в нашей игре «Дозвон». Кто-то давно уже хочет попасть в эфир и выиграть большую пиццу «Посейдон». Сегодня у вас есть шанс. Пишите свои заявки, запоминайте кодовую фразу и... Всем желаю удачи!

Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция Груз» из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817, 510-817. Итак, овны, часть вашей работы коллеги с удовольствием возьмут на себя, как бы это ни было удивительно. Тельцы, звезды не против вашей самостоятельности, но сегодня лучше принять помощь. Близнецы, сегодня повезет во всем, что касается любви. Раки, будет разумно не бороться с обстоятельствами, а постараться извлечь выгоду из текущей ситуации. Львы, даже если что-то пойдет не по плану, сегодня это никак не испортит ваше настроение, а только улучшит его. Девы, не переоценивайте свои возможности, чтобы это не привело к неловким ситуациям. Весы, будьте готовы предпринять несколько попыток, прежде чем добиться желаемого. Скорпионы, позвольте себе проявить слабость и даже немного раскиснуть. Стрельцы, будьте верны своим принципам в работе и не отступайте от них. Козероги, сегодня вы легко завоюете расположение новых знакомств. Водолеи, день будет не самым веселым, но плодотворным. Рыбы, удачное стечение обстоятельств откроет перед вами новые качества ваших близких. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Телефон 510-817, 510-817.

0: Лето еще продолжается, друзья. Информация о погоде на сегодняшний день для вас прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 19 августа. В Ахе небольшой дождь ожидается, плюс 17. В Тымовском временами дождь и 22 тепла. В Смирных временами сегодня небольшой дождь, плюс 23 градуса. В Углегорске дождь и 24 выше. На Лиавто, Марии, в Чехове и в Невельске небольшие осадки, 25 со знаком плюс. В Омске дождь, плюс 25. В Северо-Курильске без осадков и 19 тепла. В Курильске сегодня осадков не ожидается. Температура воздуха прогреется до 25 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня временами дождь, плюс 23, плюс 25, ветер южный от 4 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама. В «Матрешке» с 6 по 19 августа. Помидоры «Невельский Агроснаб». Розовый стандарт 189,95 за 1 килограмм. Сосиски «Вязанка» молочные 249,95 за 450 грамм.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: «Юнидент» – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
6: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
5: И самое главное – забота о каждом пациенте.
6: «Юнидент» – ваша улыбка – это наша репутация.
5: Телефон 40 18 18.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: АСТВ – ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Включайте ее. И думаю, что она сделает ваш день прекрасным. И я напомню, что спонсор утреннего нашего эфира — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный широкий ассортимент продуктов», ведущих белорусских производителей с рыбы «Калея Соки», мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, дом номер 15. Удобное расположение с местом для парковки. Всем удачи, хорошего настроения. Услышимся здесь завтра на волне радио АСТВ с 7 до 11. Я буду с вами. Меня зовут Женя Милых. Всем пока.

0: Группа Йола со своим легендарным треком «Хамай» завершает этот музыкальный час, ну а мы двигаемся далее на Сахалине и Курилах, 11 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Южно-Сахалинске почтут память Игоря Фархудинова. Ремонт Корсаковской трассы идет с опережением графика. Фугу вновь поймали сахалинцы в районе Хомского села Зарянское. 20 августа в Южно-Сахалинске состоится церемония в память о погибших губернаторе островного региона Игоре Фархудинове и сотрудниках областной администрации тех лет. Мероприятия начнутся на территории Воскресенского собора в 12:00. В них примут участие близкие погибших, представители власти, духовенства и общественности. У мемориала на территории собора, где погребены усопшие, возложат цветы и состоится заупокойное литье. Напомню, Игорь Фархудинов вместе с сотрудниками администрации, членами экипажа погиб в авиакатастрофе 20 августа 2003 года. Вертолет Ми-8 потерпел крушение по дороге в Северо-Курильск. Жертвами аварии тогда стали 20 человек. Ремонт Корсаковской трассы идет с опережением графика. Работы на участке с 11 по 13 километр организованы по поручению губернатора Валерия Лимаренко в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом. Подрядная организация уже завершила демонтаж старого асфальтобетонного покрытия, расширила основание дороги. Также на 12 и 13 километрах установлены водопропускные трубы. До конца 2026 года подрядчик планирует уложить новое асфальтобетонное покрытие, смонтировать и подключить наружное освещение на всем протяжении участка от дороги Лиственничная-Охотская до спортивного комплекса «Восток». Также здесь обустроят автобусные остановки.